0: на Среднем Урале, 7 часов утра. Всем доброе утро.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Качество мобильной связи на автодорогах Свердловской области улучшится в 2026 году. Для этого операторы соорудят 165 базовых станций на трассах, рассказали в Департаменте информполитики региона. Специалисты обследовали более 11 тысяч километров федеральных и региональных дорог. На протяжении 815 километров нет связи, не достает сигнал ни одного из операторов. На остальных трассах покрытие тоже хромает. По итогам анализа ситуации сформирован план по строительству станций. Особое внимание уделяют отдаленным и маленьким населенным пунктам, где строить станции экономически невыгодно. Чтобы поддержать операторов, правительство вводит льготы. Роспотребнадзор назвал незаконным отказ АЗС наливать топливо в канистру. Если автомобилисту запретили использовать тару, он может обратиться в суд. Такой отказ идет вразрез с Гражданским кодексом Российской Федерации и Законом о защите прав потребителей, а договор с АЗС считается публичным. Исключение – неподходящая тара. На днях на сети АЗС «Газпромнефть» Свердловской области топливо запретили наливать в любую канистру. Если водитель заливал не в бак, операторы предупреждали по громкой связи и останавливали подачу бензина. Сразу три уголовных дела об уклонении от уплаты алиментов рассмотрят в Нижнем Тагиле. Общая многолетняя задолженность отцов превысила 5 миллионов рублей, рассказали в Ленинском районном суде. Так, 50-летний должник с 2014 года задолжал ребенку 2 миллиона 700 тысяч рублей. За неуплату алиментов он успел отбыть 4 месяца в колонии, потом был осужден к 120 часам обязательных работ, но исправить ситуацию это не помогло. 54-летний тагильчанин не платит алиментов с 2009 года. За это время накопилось около 2 миллионов рублей. Суд привлекал его к административной ответственности. Самому молодому должнику 29 лет, он не перечисляет деньги ребенку с 2019 года. За 7 лет задолженность достигла 516 тысяч рублей. Синоптики продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожарной опасности до 13 сентября на территории Свердловской области. Об этом сообщили в Уральском гидромедцентре. В южных районах Среднего Урала сохраняется высокая пожарная опасность. Четвертый класс горимости леса по региональной шкале, говорится в сообщении. По данным синоптиков, в регионе ожидается переменная облачность, небольшие дожди. Температура воздуха днем превысит плюс 20 градусов, ночью может опускаться ниже нуля. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, температура воздуха днем 15 градусов со знаком плюс, облачно, ветер с западного направления, ожидаются дожди.

0: утро. Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается здесь.
1: И все верно, да, день, и не только день, но и неделя начинается здесь, на FM 103 в Нижнем Тагиле, в Качканаре 107,9. Всем огромнейший привет.
2: Привет! Опять чувство, как будто бы я не уходила никуда. Обожаю, в скобочках нет. Ну а что делать? У нас уже понедельник, у нас уже 14 сентября, я вообще не понимаю, когда... Прошло время, в смысле середины месяца.
1: Ну вот так бывает. Только начнешь и уже как бы
2: я
1: заканчиваешь.
2: Я вообще в шоке, во-первых. Во-вторых, я в шоке, что я встаю утром и уже темно. Это второй шок уже.
1: А я в шоке, что сегодня ты здесь раньше меня.
2: Ой, да ладно. Какое?
1: Приехал, смотри, машина тоже
2: сказать,
1: стоит.
2: Дорогая коллега, спасибо.
1: Спасибо.
2: Что... Вот именно что.
1: Этот шок был приятен.
2: Ну, так... Этот аттракцион щедрости может быстро закончиться, знаешь?
1: Это да, я знаю.
2: Цени.
1: Завтра мы все увидим.
2: Это ладно. Ну, просто так получается, что я немножко всегда прихожу второй. Ничего страшного. Девушкам можно
1: немножко запаздывать. Девушки всегда задерживаются. Девушки, они всегда прихорашиваются. Они умеют это делать.
2: Зато у тебя все под контролем, я смотрю. Я это к чему? Потому что мы сегодня будем говорить про контроль. Любите ли вы все контролировать или нет?
1: О, это прям вообще мое. Да. Это мое.
2: Вот это твоя тема, так что давай.
1: Так, давай-ка мы посмотрим, что там у нас в вопросах. Ну, наверное, вернемся к этому.
2: Да-да-да, давай.
1: Давай-ка сначала с музыкой начнем. Да.

0: Авторадио. Реклама.
1: 19 сентября – день, когда «Лада» покупать особенно выгодно. «Лада» на Гольянке отмечает день рождения. Только 19 сентября специальные условия на автомобиль «Лада». Подарки и дополнительная выгода при оценке автомобиля в трейды. Для всех гостей розыгрыш подарков, а также праздничная программа для детей. «Лада» на Гольянке. Приезжайте на день рождения, забирайте подарки. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2. Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения, уточнить у продавцов консультантов. Нижний Тагил, 2026 год, 0+.
2: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур», отдел «Эти дети». Адрес: Фрунзе, 19. Нижний Тагил. Срок акции с 8 по 21 сентября 2026 года.
3: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П. 304-662-533-101. 2006 год.
4: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
5: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
6: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 418704.
7: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают. А потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Так, Алина, что там у нас с контролем? Контролем информации,
1: так
0: контролем
1: это по твоей
0: нашей
1: части, козерожьей. А значит, ну что, мы сегодня говорим про контроль. Что такое контроль, как вообще вы к нему относитесь? Контролируете ли вы все или как бы нет? Зачем? За спонтанность?
0: За спонтанность,
1: заходите,
0: это ваши девчачьи, эти наши ваши девчачьи спонтанности. Хочу
1: ну,
0: то, хочу это.
1: Невозможно все контролировать, но нет такого. Не
0: контролировать
1: знаю.
0: И планировать. Ты посмотри, одинаковые корни. Контролировать, планировать.
1: Ну,
0: практически
1: смотри,
0: одно и то же.
1: Ты понимаешь, когда ты все планируешь, вот у меня лично все всегда
0: идет
1: не по
0: так.
1: плану. Вот всегда так. Поэтому я не вижу смысла контролировать.
0: Да,
1: это
0: да, да, да, да. Это отличная, кстати, отговорка того,
1: это
0: чтобы не делать это.
1: Это не отговорка.
0: А если спланировать то, что еще план Б спланировать?
1: О, ну
0: тогда,
1: давай,
0: когда идет не по этому, еще
1: ну,
0: и С
1: тебе,
0: можно сделать.
1: Ну, это слишком. Это вообще не для меня. Ну вот, в общем, выясняем, на чьей вы стороне. На моей?
0: На стороне.
1: Когда вы даже после вашего контроля все равно все идет не так, и вы уже ну, забили, думаете, да зачем? Или на стороне Саши, который любит все контролировать, и Б и С план придумает. Так что заходите в нашу группу ВКонтакте и Карадио, там есть опрос, комментарии, пишите.
0: Ставим верхнюю галочку. Да, если не я, то кто? Голосуем за этот ответ. Любите ли вы все контролировать? Да. Если не я, то кто? Я лично проконтролирую каждого. Здесь есть возможность смотреть. Здесь есть возможность, кто где что проголосовал.
1: Его хлебом не корми, дай проконтролировать.
0: Пока 0 баллов.
1: Вот видишь, никто ничего не контролирует. Все живут спонтанно.
0: Контрольщики, ау, пора. Верхняя галочка наша.
1: Просыпаемся.
0: Да.
2: Вставай, просыпайся. Мы заряжаем твое утро.

0: Выборы 2026.
1: За президента. За сильный Урал. За единую Россию.
2: Оплата проведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».
3: Так, ну, мы продолжаем наше утро вместе с Алиной.
4: Алина Геринг, Александр Данилов, да, здесь. И в это утро с тобой. Это утреннее шоу на Эко-радио. Просыпаемся, бодримся вместе.
3: Да, а мы тут уже проснулись, узнали, что у нас-то, оказывается, в городе стартовало Джуманджи, тропики. Тропики у нас, вот, несмотря на то, что на улице у нас холодно, а кое-где жарко. Тропик-шоу.
4: Это где? Это такое? Где?
3: Это вот так вот в этом месте на набережной. Тропик-шоу «Мир Джуманджи» к нам приехал.
4: Вау.
3: Знаете ли, цирк Нижнетагильский.
4: Сто лет в цирке не была.
3: Ой, я думал, сто лет, ты себе скажешь, сто лет цирку исполняется. А слушай, он же давно уже, кстати. Сколько лет цирку нашему Нижнетагильскому?

0: Слушай, хороший вопрос.
1: Хороший вопрос. Так, пока Алина ищет, я вам подскажу, что цирк приехал, и у нас есть билеты туда, между прочим.
0: Для вас.
1: Для вас. Можно получить один билет совершенно-таки бесплатно. Всего-то нужно позвонить нам вовремя через одну песню. Вот сейчас песню послушаем, а потом рекламный блок, еще одну песню. И звоните нам, и зададим... Ну, каверзный вопрос. А может быть, не каверзный?
0: Да, не каверзный. Главное, внимательно слушать.
1: Главное, внимательно
0: наслушать. Билет на потрясающий спектакль, я бы сказала. Потому что он именно так называется, цирковой спектакль.
1: Да, меня это поразило, то, что да,
0: это не
1: это
0: не просто цирк обычный, а цирковой спектакль, вы представляете? До чего...
1: Дошел прогресс.
0: Да. Значит, 1931 год в городе построили первое деревянное здание стационарного цирка у нас в Нижнем Тагиле.
1: Он так юбилей был, 55 лет.
0: Оно находилось на месте, где сейчас располагается кукольный театр. Был в другом месте, да. А современное здание, которое вот уже мы считаем цирком, это 1975 год.
1: Так, 75-й.
0: Это что, сколько?
1: 51 год.
0: Да?
1: 51 год.
0: Я не так быстро умею, тем более считать не могу. Я тебе верю.
1: А знаешь почему? А потому что я умею контролировать все.
0: Ой, все.
1: И это приходится все считать, цифры и все запоминать.
0: Цифры, буквы, понятно.
1: Так, ладно, в общем, розыгрыш от цирка, от тропик-шоу «Мир Джуманджи» буквально через две песни будет здесь. И звони нам по телефону 41-66-66 через две песни.
2: Сегодня твой день. Сделай его ярким. Утро на Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: и другие красивые имена, мы вас, обладатели этих имен, мы вас ждем на тропик-шоу в мир Джуманджи, потому что...
1: С 12 сентября по 18 октября путешествие за грань реальности начинается на манеже Нижнетагильского цирка. Тропик-шоу «Мир Джуманджи» — это масштабный цирковой спектакль, где каждый номер становится фрагментом великой игры. Вы уже не просто зрители, вы фигуры на доске, затерянные в сердце тропиков. С 12 сентября в Нижнетагильском цирке не пропустите 2026 год. Возрастная категория 0+.
0: Все верно. Так, ну и у нас есть человек, который дозвонился, который нас слушал, видимо, в предыдущем выходе. Познакомимся с ним.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как вас зовут?
2: Меня зовут Анастасия.
1: Анастасия, очень приятно. Анастасия, как ваше утро?
2: Ой, очень бодрое. Ну и, конечно же, разумеется, доброе, как всегда, вместе с вами.
0: Ой, спасибо. Ну, видно, слышно, Анастасия, потому что мы же анонсировали первый выпуск розыгрышей.
1: Заранее, Анастасия, заранее все спланировала, сконтролировала, позвонила. Молодец. А, Анастасия, когда вы были в цирке последний раз?
2: Надо вспомнить. Вот. В этом году, наверное, была где-то зимой. Где-то с ребенком мы ходили.
1: О, здорово. Угу. Это прекрасно, потому что у вас есть потрясающая возможность повторить этот незабываемый опыт. У нас будет вопрос один и один правильный ответ. Три варианта нужно будет выбрать. И все, ваши билеты и прекрасное настроение гарантировано. Анастасия, ну что, готовы?
2: Давайте, готово.
1: Все, Анастасия собралась, так голос поменялся, серьезный, начинается контроль. Ну все, поехали. Вопрос простой. Кем становятся зрители во время...

0: Спектакля циркового тропик шоу «Мир Джуманджи». Ответ А. Просто наблюдателями. Ответ Б. Фигурами на доске игры Джуманджи. И В. Режиссерами шоу.
1: Может быть, фигурами на доске.
0: Фигурами на доске.
1: Тоже вариант.
0: Да, может быть. Это действительно так. Ну, конечно. Вот человек слушает внимательно, слушает утреннее шоу и получает подарок билеты в цирк на прекрасное представление.
2: Анастасия, да, мы вас поздравляем. Вы большой молодец.
1: Спасибо. Спасибо вам, я очень рада, я не ожидала.
0: Вот, понедельник начинаем правильно, как Анастасия, оставайтесь за эфиром, обязательно расскажем, как забрать ваш подарок, но я напоминаю, дорогие друзья, слушаем утреннее шоу, получаем подарки, все просто.
3: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха, они его поглощают.
4: Категория 0+. 2026 год.
5: Love is the strangest thing. Just when you think you finally let go, it comes back to you.

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи.

0: информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу для слушателей старше 16 лет. Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий. Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
0: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Ну хватит, хватит, хватит, хватит. Гороскоп.
1: Гороскоп на Эко-радио.
0: А то начинают этот Holiday Boy, да, слова. Когда заканчиваются слова, начинаются...
2: Гороскопы. Овнам сегодня придется выбирать между несколькими задачами, и желание взяться за все сразу может сыграть против вас. Вы определите одну главную цель на день и начните с нее.
0: И двигайтесь. Запланированными шагами.
2: Но будьте готовы, что жизнь-то штука такая. Она может коррективы-то внести, и вы тоже будьте к этому готовы. Не все по плану идет.
0: Так, тельцы. Тельцам 14 сентября стоит внимательнее отнестись к деньгам. Возможны неожиданные расходы или предложения, которые выглядят выгодным только на первый взгляд. Перед покупкой или финансовым решением проверьте условия и не стесняйтесь задавать дополнительные вопросы.
2: Близнецам понедельник принесет насыщенное общение. Кто-то будет просить совета, кто-то помощи, а кому-то понадобится ваше внимание. Не позволяйте чужим вопросам полностью вытеснить собственные задачи. Ну а после обеда, возможно, неожиданная новость. Не реагируйте на нее мгновенно, сначала выясните подробности.
0: Ну, тогда легче контролировать,
2: ну, конечно,
0: когда подробности известны.
2: Конечно.
0: Раки. Ракам сегодня важно не позволять рабочему напряжению испортить настроение с самого утра. Возможно, одна небольшая проблема будет выглядеть серьезнее, чем есть на самом деле. Разберите ее по шагам и не пытайтесь решить все одновременно.
2: Львам сегодня может понадобиться взять на себя больше ответственности. Возможно, окружающие будут ждать от вас решения или оценки ситуации. Не бойтесь проявить инициативу, но сначала убедитесь, что у вас достаточно информации.
0: Так, ну и девы после выходных, как всегда, захотят исправить, навести порядок во всем и сразу. Не стоит этого делать. Начните с самого очевидного. С нескольких задач, которые действительно мешают двигаться вперед.
2: Весам сегодня придется учитывать сразу несколько интересов. Возможно, коллега, партнер или родственник, или друг предложит вариант, который отличается от вашего. Вы не соглашаетесь автоматически ради спокойствия. Объясните, что именно для вас важно. Ну а после обеда, возможно, встреча, которая даст новую идейку. Подкинет, как бы вам.
0: Подкинет. И сразу же в вооружение, в оборот. Так, Скорпионам 14 сентября, то бишь сегодня, стоит внимательнее относиться к чужим словам. Кто-то может дать обещание, которое пока не подкреплено конкретными действиями. Не делайте выводов заранее, но и не стройте планы исключительно на чужих обещаниях. Эти слова могут сказать и диджей, и Карадио. Не стоит им верить.
2: Стрельцам сегодня может захотеться резко изменить планы. Возможно, появится предложение, которое выглядит немного интереснее текущих задач. Ну а после обеда возможен разговор с человеком, который предложит неожиданный вариант. Какое-то сотрудничество, общение, что-то.
0: Что-то денежное.
2: Что-то интересное.
0: Интересно. Так, козерожки. Козерогам сегодня не нужно брать на себя больше, чем они могут выполнить.
2: Вот
0: возможно, кто-то обратится к нам, к вам, козероги, с дополнительной просьбой, рассчитывая на вашу надежность. Помочь можно, но только если это не разрушит ваш график.
2: А водолеям понедельник может принести неожиданное решение старой проблемы. А вы будете сегодня открыты к новым контактам, а после обеда, вероятно, интересный разговор о будущем.
0: Так, ну и рыбкам сегодня лучше не перегружать себя чужими переживаниями. Кто-то может прийти к вам со своими проблемами. Ну и вам захочется ему сразу же помочь. Поддержать человека можно, но не обязательно решать его ситуацию вместо него.
2: Ну а вечером полезно вот провести время в спокойной обстановке рыбы.
0: А когда вы не любили провести время?
2: А вот после обеда, возможно, приятная новость. Вот это вот мне очень нравится.
0: И будет.
2: Ладно, музыка.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Стиль, динамика, технологии. Все это в G-Tour Dashing. Эффектный дизайн и мощный турбомотор. Кроссовер G-Tour Dashing создан, чтобы делать каждую поездку особенной. Новый G-Tour Dashing с выгодой до 600 тысяч рублей в кредит и по программе Trade-in в Осмото Тагил. И каска в подарок. Официальный дилер G-Tour Осмото Тагил. Свердловское шоссе 43. Нижний Тагил. Акция с 1 по 30 сентября 2026. ПАО «Банк ВТБ». Подробности об организаторе правил проведения, количестве подарков, сроках, месте графика получения в Осмото Тагил.
2: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением третьего квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
3: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка «Тропик Шоу Мир» Джуманджи.
4: Не пропустите розыгрыш билетов на Эко-радио. С 14 сентября по 9 октября по будням слушайте, звоните и выигрывайте билеты на шоу. Нижний Тагил, 2026 год, 0+. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве билетов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 41-87-04.
5: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
6: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи.
7: Вы ведь тоже иногда разговариваете со своей машиной? Просите не подводить и радуетесь, когда она служит вам верой и правдой. А значит, и заботиться о ней хочется по-настоящему. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества. Официальный сервис «Лада» на Гальянке. Автосеть РФ. Продлеваем молодость вашего автомобиля. Черноисточинское шоссе 68, строение 2.
8: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей у официального дилера «Осмото Тагил». Свердловское шоссе 43. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода кредит по госпрограмме и трейдинг. АО «Автофинансбанк».
9: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.
10: Музыка громче. День ярче.

0: радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире обзор событий минувшей недели. Аграрии Свердловской области смогли вырастить достаточно урожая, чтобы обеспечить себя продовольствием, несмотря на проливные дожди и паводок. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер на пресс-конференции. Губернатор отметил, что уборка зерновых и овощей идет по графику. Некоторые хозяйства все же столкнулись с задержками, однако сейчас наверстывают упущенное. Тем более, что в последние дни погода благоприятствует полевым работам. Пусконаладочные работы начались на обогатительной фабрике Волковского ГОКа, расположенного неподалеку от Нижнего Тагила. Старт важному этапу перед запуском комплекса дали полпред президента на Урале Артем Жога, губернатор Денис Паслер и гендиректор УГМК Андрей Козицын. Новый промышленный комплекс объединил карьер, обогатительную фабрику, энергоцентр, объекты энергоснабжения, склады, ремонтную и транспортную инфраструктуру, очистные сооружения, а также административные и социальные объекты. Фирменный поезд «Демидовский экспресс», курсирующий между Екатеринбургом и Санкт-Петербургом, станет двухэтажным. В обновленном составе он отправится 3 декабря. Для Свердловской железной дороги это первый двухэтажный поезд в истории. Как уточнили в пресс-службе перевозчика, состав произведен Тверским вагоностроительным заводом и полностью соответствует требованиям безопасности, надежности и комфорта. В городах Свердловской области участились случаи выхода медведей к людям. Как рассказали информагентству «Все новости», несколько жителей Нижнего Тагила в конце августа, начале сентября зверя видели в микрорайонах Смычка и Рудник. Следы животного замечали в районе садов на Копосихе, в деревне Балакино и селе Серебрянка. В ряде случаев очевидцы сообщили в полицию и городскую диспетчерскую. Специалисты уже оценивают ситуацию как опасную. Основной причиной выхода медведей к людям стал голод. Из-за дождливого начала лета в тайге почти не уродились кедровые шишки и ягоды, которые являются привычной кормовой базой животных. В Нижнем Тагиле проведут серию кубков по компьютерным играм Counter-Strike 2 и Dota 2 с призовым фондом почти в 1 миллион 700 тысяч рублей. В киберспортивных турнирах примут участие школьники и студенты, рассказали в пресс-службе Всероссийской лиги компьютерного спорта «Квазар». С сентября по май город примет 7 соревнований по популярным играм. Первым станет Кубок Дружбы, он начнется 14 сентября. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто», не оферта, указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
4: АКами. Проверено друзьями.
0: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня дожди. Дождливо. Утром, днем, вечером ожидаются осадки. Утром с прояснением. Температура 13 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 16. Ну и дует умеренный северо-западный ветер.

0: Добрейшего, добрейшего утра от Алины Геринг, от всего Эко-радио. Александр Данилов, я тоже здесь. Привет! Привет, новый день. Привет, новая неделя.
1: Да, доброе утро. Доброе утро. Ну что у нас, 14 сентября. Я до сих пор продолжаю удивляться, как быстро уже середина месяца на календаре. Вообще я ничего не поняла. Как так? 14 сентября, понедельник. Какие праздники сегодня отмечаем? Сейчас расскажем. Ну вот, например, день слушания шороха. Ну, я даже не знаю. Это вот шорох, это вот у меня коллега креативит, да. Необычный праздник. Ну, а что? Ну, все, мы поняли, спасибо. Я как понимаю этот праздник? Снимаем наушники. Свои наушники снимаем и начинаем слушать шорох травы, листьев, дождя и всех вот этих вот звуков прекрасных, природных, пожалуйста. Потому что иногда вот затыкаем уши, компьютер, телефоны, ничего не видим, ничего не слышим. Это, во-первых, небезопасно на улице в наушниках ходить.
0: Да.
1: А во-вторых, можно отвлечься немножко на другое что-то. Вот, пожалуйста.
0: Я тебе больше скажу. Некоторые люди, присутствующие здесь, слушают, допустим, всякие звуки китов, пение китов, там, дельфинов в наушниках. Включают шум дождя, звуки природы. Включают на колонки в наушниках. Не чтобы выйти и послушать.
1: Подожди, ты слушаешь звук китов?
0: Да.
1: Зачем?
0: Ну, типа, расслабляется. Вот это вот все.
1: Вопрос. У меня вопрос чисто научный. Когда? Когда ты слушаешь? Утром, днем, вечером?
0: Вечером.
1: Зачем?
0: Ну, расслабляет. Чтобы уснуть.
1: То есть ты перед сном слушаешь звуки китов?
0: Ну, пение китов, да, это же...
1: Это странно.
0: Медитация, чтобы... Это же все знают.
1: Нет, шум дождя еще, конечно. Ну вот, пожалуйста, шум дождя, вот природный, натуральный, пожалуйста.
0: Да. Вот, природный, натуральный, вот, снимаем наушники и слушаем. Ой, тем более я так слышу, я тут слышал из разных...
1: Смех гиены, звук чаек не слушаешь случайно?
0: Слушай, хорошая идея. Чайк, гиена. Как звучит гиена?
1: Ну, смех гиены. Вот смех гиены?
0: Смех гиены. Это как...
1: Мой. Так, ладно.
0: Ладно, но я сейчас буду целый день думать, как смеется гиена.
1: Ну, загугли, господи. День у меня все под контролем. Все пошло не по плану. Ну и ладно. Ну и не...

0: и вешаем нос. Всегда так получается в жизни. Невозможно сконтролировать вот ничего вот абсолютно, потому что что-нибудь, да какая-нибудь мелочь все равно пойдет не по плану, не по вашему, не по любому другому. Ну вот и мы выясняем в нашей группе во ВКонтакте, любите вы все контролировать или живете вот как вот
1: как
0: спонтанно.
1: Как буддийский монах.
0: Да.
1: Как жизнь, куда? Куда?
0: Я лично
1: шорох
0: вообще ничего
1: пойдет,
0: не контролирую, потому что никогда все идет под, ну вот, вот не так. Все идет не так.
1: Если ты ничего не планируешь, то и нечему расстраиваться.
0: Ну, может быть, да. Заходи, голосуй, пиши истории свои.
2: Доброе утро! Вставай вместе с Эко-радио. Твой день начинается с...

0: Это радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиски на сливках 175 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
2: Нижний Тагил, 2026 год.
3: А где все наши сотрудники?
4: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
5: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Хороший сон очень важен для нашего здоровья и настроения. Компания «Техноателье» позаботится о том, чтобы ваш сон был правильным. Матрасы собственного производства, любых размеров, в том числе и нестандартных, в наличии и под заказ. Звоните 47 87 01. 47 87 01.
7: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур». Отдел «Эти дети». Адрес Фрунзе, 19. Нижний Тагил. Срок акции с 8 по 21 сентября 2020.
8: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарная «Тро

0: шоу «Мир. Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
1: Категория 0+.
2: 2026 год.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Полина.
1: Кстати, Полина Гагарина приезжает скоро в Екатеринбург. Вчера там был, смотрел, висят афиши. Так что «Танец перед зеркалом» можно будет исполнить в нашей столице Урала.
2: Здорово.
1: Покричать. Поворчать. О, у нас же... Мы же тут только что про гиен разговаривали. Я... Алина, ты как говорит,
2: да. Как мы вышли вообще? А, ну я... Да, в общем...
1: Как кричит твоя бывшая? Ты говоришь, да, как...
2: Мы вообще не про это разговаривали. Коллега мой, оказывается, слушает перед сном пение китов. Да, вот и мы как-то начали с ним разговаривать. Я говорю, ну, ты тогда послушай звук гиен. И вот, ну, увлеклась я, нашла.
1: Я говорю, а как смеется гиена?
2: Да, коллега не знал, как смеется. Говорю, да что, ну, посмотри на меня, вспомни, как я смеюсь, и вот гиена. Ну, это ладно. Я, ну, в интернеты, естественно, ваши вот в эти все залезла. И что я увидела? Есть сайт «Звуки гиен», да? Ну, чтобы вы понимали, там не просто, ну, как бы, смех гиены. Пожалуйста.
1: Мы так многих узнали там по голосу.
2: Пятнистая гиена лает. Первый вариант. Есть еще другой вариант. Звук, где...

0: пятнистая гиена стонет. Группа пятнистых гиен смеется. Вот эта вот группа пятнистых гиен смеется, это чисто вот все на работе, знаете, вот у вас перерыв, да, и вы вышли с коллегами так обсудить что-нибудь. Вот это вот. Это же просто вы все. И мы с коллегой. Ну, узнаете,
1: ой, как
0: да?
1: Мы узнали. Ну-ка, как смеется этот самый?
0: Есть еще просто смех одной гиены, есть крик гиены, есть злобная гиена, чем-то недовольна.
1: О, вот
0: это чисто я тоже.
1: Это вот...
0: Вот, пожалуйста. Хриплая гиена.
1: Идеально на звонок. Идеально на звонок своей девушки.
0: Хриплая гиена. В общем, сборник звуков просто потрясающий. Я вообще...
1: Давай еще какой-нибудь.
0: Звук, где гиена смеется где-то вдалеке. Пожалуйста, вот тоже.
1: СМС-ка,
0: вам.
1: СМС-ка из банка.
0: Вот. Ну, я не знала, что есть прям такой сборник гиен. Звуков с гиенами.
1: Оказывается, как много у гиен эмоций.
0: Самое интересное, что гиены хихикают во время еды. Вот, что самое интересное.
1: Кто-то чавкает, кто-то... блямкает, а кто-то хихикает.
0: Да, что, понимаете, это очень похоже на нас. Когда мы сыты, довольны, у нас все хорошо, мы и посмеяться можем.
1: А когда коллега приобретает новый автомобиль, мы все тоже от души его обсуждаем.
0: Ой, да, кстати, тут про вот эту новость тоже я увидела, что вчера сидела тоже в интернетах, что сплетни на работе
1: полезны,
0: да. Но что психологи еще говорят, что 80% после сплетен получают повышение.
1: А, вот это как работает.
0: Да.
1: А я-то думал, как же это сделать. Вот в чем прикол.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Выборы 2026.
1: Россия сильна Уралом. А Урал – это все мы. Голосуй за сильный Урал. Голосуй за единую Россию.
2: Оплата произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

готов разлюбить тебя. Но мне как-то сложно кармически. Ты сегодня со мной, а завтра с другим. У тебя раздвоение личности. За меня скажут мои дела, за тебя мои наличные.

0: карма настигнет, не настигнет, а вот голод, он всегда настигает.
1: Ой, голод настигнет,
0: особенно по утрам.
1: Это точно.
0: Ну, мы вам можем помочь его преодолеть.
1: Да, ищите место для обеда с семьей, друзьями или коллегами. Приходите в фермерское кафе «Вилка-ложка». Там вы сможете перевести дух во время бизнес-ланча из настоящих деревенских продуктов. Теплая атмосфера, понятные домашние блюда и никакой суеты. Все для вашего идеального перерыва. Ну а что, у нас...
0: У нас, между прочим, сейчас каждый день на этой неделе в это время будет розыгрыш от «Вилки-ложки» фермерского кафе. Ты прямо сейчас можешь получить сертификат туда, в это заведение, 416666, всего лишь для этого нужно позвонить нам, и мы зададим простой каверзный вопрос.
1: Да, простой каверзный. Нет, вообще вопрос не каверзный, очень на креатив, на посмеяться.
0: Да, мы немножко резко зашли, потому 416666, номер телефона в нашей студии, для того, чтобы ответить на вопрос от «Вилки-ложки».
1: Человек. Резко зашли. Ну, резко зашли. Иногда надо взбодриться, знаешь.
0: Надо взбодриться, да, кофеечек попить, все такое. Так, заход номер 2. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Доброе утро, как вас зовут?
2: Меня зовут Наталья.
1: Наталья, очень приятно. Как ваше утро понедельника, Наталья? Рассказывайте.
2: Прекрасно, еду с работы на выходные.
1: О, вот в понедельник у кого-то
0: вот
1: выходной. Вот это вот хорошо. Это вот вообще мы любим в понедельник отдыхать. Отлично. Наталья, ну что, у нас будет один вопрос. Вопрос на подумать, на посмеяться, на покреативить, очень можно даже сказать.
0: Серьезно к нему относиться не стоит.
1: Да. Ну что, Наталья, почему еда, которая съедена стоя в час ночи, кажется вкуснее, чем тот же ужин в ресторане?
0: Почему?
1: Почему?
0: Вопрос, ответ, в смысле, варианты?
1: Нет прошу. Вариантов ответа. Наталья сама должна сказать, почему. И вот еда, которую мы едим вот в час ночи, она всегда вкуснее. Даже вот этот бутерброд с колбасой вкуснее, чем самое дорогое
2: блюдо. Потому что когда вкусно, тогда вкусно.
1: Когда вкусно, тогда вкусно.
0: Это вам не то, вот это то-то. Когда то-то, тогда это.
1: Вот, Наталья, было у вас такое, что вот в час ночи просыпаетесь...
2: Ну, конечно.
1: Ну, конечно. Ну, а что?
2: Грешна!
1: Понимаем, прощаем, поддерживаем. Наталья, ну это потрясающе, да.

0: Я бы тоже от бутерброда с колбасой в час ночи не отказалась.
1: Да, кто от нас?
0: Да кто откажется? Это невозможно. Наталья, прекрасного вам понедельника, прекрасного отдыха. Ну и оставайтесь за эфиром, расскажем, как забрать ваш подарок. Ну что, друзья, дорогие.
1: Завтра.
0: Завтра в это же время.
1: Вилка-ложка.
2: А где все наши сотрудники?
3: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
4: Сегодня твой день. Сделай его ярче.

0: Авторадио. Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей у официального дилера «Осмото Тагил». Свердловское шоссе, 43. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода кредит по госпрограмме и трейдинг. АО «Автофинансбанк».
2: «Хончи Уникум Тагил». Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. «Хончи». Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО 0 в подарок. Привилегированное предложение в «Хончи Уникум Тагил» на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
3: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на «Хончи HS3».
4: Стиль, динамика, технологии – все это в «Джетур Дэшинг». Эффектный дизайн и мощный турбомотор. Кроссовер «Джетур Дэшинг» создан, чтобы делать каждую поездку особенной. Новый «Джетур Дэшинг» с выгодой до 600 тысяч рублей в кредит и по программе «Трейдин» в «Осмото Тагил». И каска в подарок. Официальный дилер «Джетур» «Осмото Тагил». Свердловское шоссе, 43. Нижний Тагил. Акции с 1 по 30 сентября 2026. ПАО «Банк ВТБ». Подробности об организаторе правил проведения, количестве подарков, сроках, месте графика получения в «Осмото Тагил».
0: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Ну, вот нам вот не почилить немножко. Нам вот, вот мы уже, постоянно на страже.
1: Вот уже не почилить.
0: Не почилить.
1: Целую
0: уже.
1: Неделю вот будем работать, работать.
0: Под этим дождем, под этим вот это.
1: Да. Ну, ну что, было. Ну, обсуждаем сегодня контроль.
0: Контроль. И вот, пока вот все идет не по моему плану. Я зашел, значит, в нашу группу во ВКонтакте, vk.ru/экорадио, открыл, значит, наш опрос, а вы любите все контролировать? Как будто бы я только единственный проголосовал.
1: А да. Хочешь, я тебе скажу страшный секрет?
0: Все.
1: Да, ты один такой. Ну, потому что невозможно все сконтролировать.
0: Ну, стараться-то нужно.
1: Ой, ну...
0: Нужно стараться.
1: Нет. Зачем? Потом переживать из-за этого.
0: Ну,
1: хорошо, а вот где, по-твоему, проходит граница между заботой и контролем вот в отношениях? В отношениях ты тоже все контролируешь?
0: Нет, вот там я забочусь.
1: Ой, да ну что ты?
0: Любовь — это сила, которую вы не можете контролировать. Вот я отличную цитату нашел.
1: Ты с анекдотов на цитаты перепрыгнул.
0: Ну, да, по лайтоне.
1: Спасибо.
0: Спасибо, да. Ой, далее гороскоп.
2: Вперед! Все получится с утренним шоу на Эко-радио.
0: Вот говорю про контроль, да, а сам вот даже бэк не могу проконтролировать.

0: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
1: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
4: Каверленд ждет тебя!
5: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радиошоу «Территория звука».
6: Ежедневно в 22:00 в эфире Эко-радио
5: «Территория звука».

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Ну что, Алин, заглянем в будущее, посмотрим, что нам 14 сентября принесет по версии звезд.
2: И а
1: на
2: давай.
1: Них, и
2: а
1: на
2: давай.
1: Них переложим ответственность.
2: А говорят, что нужно реагировать молниеносно в этот день.
1: Вот.
2: Подробнее для каждого.

0: никаких планов, да, то есть реагируешь по обстоятельствам.
1: Да, все правильно. Овнам сегодня придется выбирать между несколькими задачами, и желание взяться за все сразу может сыграть против вас. Вы определите одну главную цель на день и начните с нее.
0: Тельцам, сегодня стоит внимательно отнестись к деньгам. Возможны неожиданные расходы или предложения, которое выглядит выгодным только на первый взгляд. Перед покупкой или финансовым решением проверьте условия и не стесняйтесь задавать дополнительные вопросы. Гороскоп звучит как будто бы это приписка коротким этим мелким шрифтом.
1: Маленький, под звездочкой.
0: Да, кредитного договора.
1: Близнецам понедельник принесет насыщенное общение. Кто-то будет просить совета, кто-то помощи, а кому-то понадобится просто ваше внимание. Не позволяйте чужим вопросам полностью вытеснить собственные задачи.
0: Ракам сегодня важно не позволить рабочему напряжению испортить настроение с самого утра. Возможно, одна небольшая проблема будет выглядеть серьезнее, чем есть на самом деле. Не переживайте, раки, все хорошо.
1: Или вам сегодня может понадобиться взять на себя больше ответственности. Возможно, окружающие будут ждать от вас решения или оценки ситуации. Вы не бойтесь проявить инициативу, но сначала убедитесь, что у вас достаточно информации.
0: Ну, а девам в начале недели как всегда, захочется все и сразу навести порядок во всех делах одновременно. Не стоит этого делать. Начните с самого очевидного. Нескольких самых простых задач, которые действительно мешают двигаться дальше и которые легко решаются.
1: Весам, сегодня придется учитывать сразу несколько интересов. Возможно, коллега, партнер или родственник, или даже друг предложит вариант, который отличается от вашего. Вы не соглашаетесь автоматически ради спокойствия. Объясните, что именно для вас важно.
0: Всегда я на первом месте.
1: Но не всегда.
0: Ну, не всегда. А весы умеют это, кстати, распределять.
1: Ну, давай, скорпионы.
0: Скорпиончики. Скорпионам сегодня стоит внимательно относиться к чужим словам. Кто-то может дать обещание, которое пока не подкреплено конкретными действиями. Не делайте выводов заранее, но и не стройте планы исключительно на чужих обещаниях.
1: Стрельцам сегодня может захотеться резко изменить планы. Возможно, появится предложение, которое выглядит намного интереснее текущих задач. Вы не отказываетесь от новой возможности, но сначала убедитесь, что она действительно вам подходит.
0: А вот козерогам сегодня важно не брать на себя больше, чем можно выполнить без постоянной спешки. Возможно, кто-то обратится к вам с дополнительной просьбой, рассчитывая на вашу надежность. Помочь можно, но только если это не разрушит ваш собственный график.
1: Водолеям понедельник может принести неожиданное решение старой проблемы. Возможно, ответ появится благодаря человеку, которого вы раньше не рассматривали как возможного помощника.
0: Ну а рыбкам сегодня лучше не перегружать себя чужими переживаниями. А кто-то может прийти к вам со своими проблемами, и вам захочется сразу же ему помочь. Поддержать человека можно, но не обязательно решать его ситуацию вместо него. Поддержи.
1: Но не увлекайся сильно. Понятно.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: ТНТ-8. Когда нужен кроссовер без компромиссов, семиместный салон, интеллектуальный полный привод и турбомотор, 197 лошадиных сил. Все, чтобы получать удовольствие от каждой поездки. В сентябре ТНТ-8 Сатурн Р Авто на Свердловском шоссе 37 от 2 миллионов 549 тысяч рублей. Сатурн Р Авто. Официальный дилер ТНТ в Нижнем Тагиле. Свердловское шоссе 37. Звоните 37-05-65. Подробности по телефону. Акция с 1 по 30 сентября 2026 год.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
3: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
4: Нижний Тагил.
5: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Нужен большой семейный кроссовер с характером? ТНТ-8 – это семиместный салон. Полный привод и турбомотор, 197 лошадиных сил. Автомобиль для города, трассы и комфортных поездок всей семьей. В сентябре ТНТ-8 в Русальянс на фестивальной 5B строение 5 от 2 миллионов 549 тысяч рублей. Русальянс – официальный дилер ТНТ в Нижнем Тагиле. Фестивальная 5B строение 5. Звоните 43 43 42. Подробности по телефону. Акция с 1 по 30 сентября 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.
6: Музыка громче, день ярче.
7: Экорадио.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире обзор событий минувшей недели. Аграрии Свердловской области смогли вырастить достаточно урожая, чтобы обеспечить

0: там. Пусконаладочные работы начались на обогатительной фабрике Волковского ГОКа, расположенного неподалеку от Нижнего Тагила. Старт важному этапу перед запуском комплекса дали полпред президента на Урале Артем Жога, губернатор Денис Паслер и гендиректор УГМК Андрей Козицын. Новый промышленный комплекс объединил карьер, обогатительную фабрику, энергоцентр, объекты энергоснабжения, склады, ремонтную и транспортную инфраструктуру, очистные сооружения, а также административные и социальные объекты. Фирменный поезд «Демидовский экспресс», курсирующий между Екатеринбургом и Санкт-Петербургом, станет двухэтажным. В обновленном составе он отправится 3 декабря. Для Свердловской железной дороги это первый двухэтажный поезд в истории. Как уточнили в пресс-службе перевозчика, состав произведен Тверским вагоностроительным заводом и полностью соответствует требованиям безопасности, надежности и комфорта. В городах Свердловской области участились случаи выхода медведей к людям. Как рассказали информагентству «Все новости», несколько жителей Нижнего Тагила в конце августа, начале сентября зверя видели в микрорайонах Смычка и Рудник. Следы животного замечали в районе садов на Копосихе, в деревне Балакино и селе Серебрянка. В ряде случаев очевидцы сообщили в полицию и городскую диспетчерскую. Специалисты уже оценивают ситуацию как опасную. Основной причиной выхода медведей к людям стал голод. Из-за дождливого начала лета в тайге почти не уродились кедровые шишки и ягоды, которые являются привычной кормовой базой животных. В Нижнем Тагиле проведут серию кубков по компьютерным играм Counter-Strike 2 и Dota 2 с призовым фондом почти в 1 миллион 700 тысяч рублей. В киберспортивных турнирах примут участие школьники и студенты, рассказали в пресс-службе Всероссийской лиги компьютерного спорта «Квазар». С сентября по май город примет 7 соревнований по популярным играм. Первым станет Кубок Дружбы, он начнется 14 сентября. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама «Амода», «Гелата», не оферта. Указана минимальная цена на «Белджи» X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: «Аками». Проверено друзьями.
4: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, на Среднем Урале сегодня пойдут дожди. Дождались, что называется. Утром, днем, вечером ожидаются осадки. Утром небольшие прояснения будут, но потом все облаками затянет. Температура утренняя 14 градусов, 16 градусов. Днем ожидаем. Ну и северо-западный ветер дует умеренный.

0: Эх, ну что ж, счастливчики, понедельник. Доброе утро. Lucky Ones, новинка от Топика.
1: Доброе утро.
0: Доброе утро.
1: Алина Геринг, Александр Данилов. Это утреннее шоу на Эко-радио. Если ты его слушаешь, то ты счастливчик.
0: Yes, of course.
1: Вау. Вау.
0: Что-то меня сегодня на английский потянуло.
1: Сказать yes, of course, это, конечно, да. Это можно сказать, что ты уже выучил английский.
0: Я еще знаю London is the capital of Great Britain.
1: Я все.
0: Да, мы учились.
1: Упала со стула от твоих знаний.
0: Я могу ехать с границу, смогу объяснить вы мне вот breakfast.
1: Breakfast где тут?
0: Номер. Breakfast и номер. Call you, please. Ой, господи.
1: Но это все мы, когда вот в отпуске, да, наш английский превращается в это.
0: Непереводимые игру слов, да. Я просто почему? Посмотрел сегодня на список людей, как бы отметившихся в истории. Они тут из Великобритании. Сэм Нил отмечал свой день рождения тоже 14 сентября. Ну, недавно он ушел. Но, тем не менее, это человек, который играл в парке юрского периода. Вспоминаем наше детство, вспоминаем этого человека в шляпе, который с этими динозаврами там ползал за этой... В общем, это был... Кстати, ты, если помнишь, этого персонажа придумали в ответку на Индиана Джонса.
1: Нет, я не помню.
0: Нет. Вообще Спилберг хотел видеть Харрисона Форда в этой роли. Он хотел, чтобы это был альтер-эго Индианы Джонс. Ну, так что я думаю, что это и узнаваемо. Ну, Сэм Нил прекрасно, мне кажется, воплотил образ такого исследователя. В общем,
1: ну, это да.
0: Я, честно говоря, партию юрского периода без Сэма Нила не представляю. Ну, выпало детство.
1: Это
0: да.
1: Хочется это пересмотреть, вот опять же, понимаешь?
0: Хочется, да. Хочется пересмотреть.
1: Ох, где бы время найти на это?
0: Где бы время найти, да. Ох, как там дождь льется, как это все. Ой, ладно. В общем, еще один есть исполнитель, мимо которого мы не можем пройти мимо сегодня. Это Эми Уайнхаус.
1: Да, Эми Уайнхаус — это просто легендарная соул-дива с уникальным голосом. Кстати, тут прочитала про нее. Она никогда вообще не планировала становиться мировой звездой, певицей. Ее привлекала вот простая, вот эта американская,

0: американская романтика из фильмов. Она вот хотела работать официанткой, которая разносит заказы на роликовых коньках. Okay. Да, очень ей это нравилось. А вот эта легендарная ее прическа, вот эта большая, стрелки черные. Это все от бабушки, потому что у нее бабушка тоже пела в джазовых кабаре, ну и носила точно такой же образ, и вот она вдохновилась.
1: Ну вот как бы, да, чувствует вот это все джазовая эстетика.
0: Ой,
1: и все на свете.
0: Потрясающая песня,
1: да,
0: потрясающая
1: рано,
0: имя.
1: Рано она также в клубе 27 находится, ну и...
0: Послушаем.
1: Послушаем, да, потому что прям как будто бы ты реально в клубе где-то находишься.

0: Эко-радио. Реклама.
1: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
2: Категория 0+.
3: 2026 год.
4: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом».

0: успеете посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах СОМ. И Бэтрин Константин Дмитриевич. ОГРНП 304-662-533-101-2026 год.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Молоко без заменителей молочного жира 3,2%. 1 литр 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
2: Нижний Тагил. 2026 год.
3: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: А мы здесь, не на дне, пока еще. Да я не знаю, к чему я это сказал. Ну, шутка бы...
1: Ну, как-то не получилось.
0: Не получилось, шуточка не прошла. Не прошла, не прошла.
1: Ну что? Что, что? Это что?
0: Это пятнистая гиена лает. А вот еще...
1: Это гиена смеется.
0: Над моими шуточками.
1: Да.
0: Так.
1: Нас не отпускает тема про гиен. Что-то мы увлеклись. С самого утра изучаем гиен. И решили, что в радио утки сегодня тоже будем говорить именно про этих интересных животных. Чтобы помочь Александру ответить на все три факта. Буквально через сколько?
0: Да буквально через две песни.
1: Через две песни. Набирай 41-66-66. Ну, не увлекайся, коллега, тоже, знаешь, не перебарщивай. Так вот, что я говорила. Так я говорила о том, что чтобы помочь Александру ответить на все три факта, набирай 41-66-66 и получишь крутой подарок от Акарадио, если ответишь на все факты правильно.
0: Да, сейчас Тиесто и Лолиту с Костой послушаем и будем разговаривать о гиенах.
2: Вставай, просыпайся, мы заряжаем твое утро.

0: Да, это Радио Узко. Сегодня немножечко по-другому. По-другому у нас будет звучать звук поражения, который, я надеюсь, мы не услышим. Давайте-ка мы сегодня будет у нас не утка крякать, а будет гиена, например. Например, смеяться. Ну-ка. Нет, это группа гиен смеется, не то.
1: Это тоже какая-то группа гиен.
0: Да, вот.
1: Угу.
0: Вот.
1: А почему гиена-то будет смеяться? Потому что мы сегодня будем разговаривать именно про гиен. Три факта, где-то правда, где-то ложь. Вы должны будете отгадать, где именно спрятаны, правда или ложь, соответственно. 41-66-66 наш номер телефона. Помогите Александру.
0: Потому что, как обычно, когда если я один играю...
1: Вот гиена посмеется над тобой.
0: Все это заканчивается плохо.
1: Да.
0: 41-66-66. Номер нашего студийного телефона. Сегодня разговариваем о гиенах. Я думаю, что не случайно так получилось, что сегодня мы разговариваем о гиенах, и я буду сейчас с тобой взаимодействовать в интеллектуальных способностях. Потому что собака у меня похожа на гиену.
1: Я тоже хотела сказать. Ей что-то, да.
0: Это судьба.
1: Ну что? Значит, ты должен справиться.
0: Должен справиться, да. Ну что же, начнем?
1: Ну давай начнем.
0: Что там у нас с гиенами? Во-первых, кто такие гиены? Гиены — это существа, которые бегают по саваннам, да? Такие похожи на собак. Это собаки или кошки? Кто это? Или волки?
1: Больше они похожи на собак, но я прочитала, когда готовилась к радиоутке, что они относятся к кошкам.
0: Кошкам?
1: Да. Больше кошкам, чем собакам. Вот к собакам. Мы, вот так, да.
0: Вот это интересный мы с тобой сейчас факт. Выбрали. Похоже на кошек. Кричат, как волки.
1: Смеются, как мы. И, в принципе, да, вот так. Начнем.
0: Поехали.
1: Да. Если вы хотите присоединиться и помочь
0: момент.
1: Александру в любой момент, 41-66-66, и получить крутой подарок от ЭКО-радио, звони. Значит, первый факт. Александр тут просит просто, я не знаю, кого, у судьбы, у неба, у потолка, чтобы кто-то присоединился и помог ему, потому что один он никогда не справляется. Ладно, поехали. Правда ли, что гиены смеются, потому что им у нас есть помощник, да? Потому что им весело. Доброе утро.
0: Спросим у кого-нибудь.
2: Доброе.
0: Доброе.
1: Как вас зовут?
2: Данил,
1: вы бы видели радость Александра, что вы позвонили, потому что один он вот никак без вас.
0: А по-моему, на прошлой неделе мы тоже с Данилом играли, не с вами?
2: Нет, не играли мы с вами на прошлой неделе.
1: Отлично.
0: Ну, в общем, в всяком случае, мы выигрывали. В общем, имя Данил приносит удачу мне, я заметил. Так что
1: хорошо,
0: Данил, мы очень рады. Так.
1: Ну что, тогда вы одна команда, обсуждайте, спорьте и так далее.
0: Я вопрос уже забыл.
1: Вопрос, правда ли, что гиены смеются, потому что им весело? Только потому, что им весело.
0: Да нет, конечно.
2: Конечно, нет.
1: Нет, конечно, конечно, нет. Проверяем. Ну, это такая разминка
0: так,
1: для
0: да,
1: вас.
0: Так, такое единство.
3: Ну, теперь вся утка
1: ну,
3: наша.
1: Ну, конечно, это ложь. Да. Звуки, которые гиены издают, похожи на хохот, вовсе не знак веселья. Они общаются, передают информацию о своем возрасте, уровне страха, агрессии, социальном статусе. Поэтому да. Там все сложнее. Отлично. Первый факт у нас есть.
0: Хорошо.
1: Осталось два. Подарок это ЭКО-радио ваш будет, если вы отгадаете.
0: Да, не будет наш.
1: Второй факт. Правда ли, что гиены умеют работать в команде, чтобы решить сложную задачу? И даже могут перенимать знания друг у друга. В общем, что гиены командные игроки, что они знания передают друг другу и решают сложные задачи. Правда это?

0: нет?
1: Задумались.
2: Нет.
0: Нет. Ну, обсуждайте.
1: Но я вот вспоминаю...
0: Это не такой простой факт, как
1: кажется. Ну, подскажи хоть нам чуть-чуть.
0: Да я не буду вам подсказывать. Но вы команда. Команда.
1: Так, Данил, мне нравится... Ну, а почему нет? Давайте подумаем. Я просто вспоминаю это мультик «Король Лев», я только там гиен видел. И они там как будто бандой бегали.
0: Они бандой там бегали, да.
1: Ну, они же там взаимодействовали.
0: Да.
1: Может, это...
2: Не, ну, бандой-то они бегают, не знаю, что они какие знания друг от друга принимают. Не думаю.
1: Ну, то есть они как бы языка-то, ну, то есть они, то есть не телепаты же, как они это...
0: Ну, в общем, вы говорите, что это ложь.
1: Ложь, да, значит?
2: Ладно. Ну, а вы-то как сами, значит, думаете?
0: Вот.
1: Я все-таки, ну, как, я думаю, если они командой бегают, значит, мне кажется, они как-то взаимодействуют.
2: Ну, взаимодействуют, да, ну, значит, пусть будет правдой.
0: Пусть будет правдой, давайте проверим. Правда это или нет?
1: Сейчас у меня что-то коленки-то задрожали у меня коленки, ну, смотрим.
3: Ну... Теперь вся утка.
0: Да, это правда. Это правда. У гиен очень высокий уровень интеллекта. Да. В экспериментах они успешно решают командные задачи. То есть синхронно тянут веревки, чтобы получать еду, например. Умеют учиться на опыте сородичей. Вы гиен недооцениваете.
1: Слушай, ребят. Ну по виду вот прямо не скажешь.
0: Ну вот так. Вот,
1: во всяком
0: вот
1: случае, так
0: бывает.
1: Они были изображены в «Короле Льве», что не скажешь.
2: Ну да, в мультике они были не очень умными.
0: Но на самом деле это не так. Ну что, у нас остался последний факт, и все будет прекрасно, я в вас верю. Правда ли, что если гиена не уверена, что ее услышали, она может повторить свой крик несколько раз? Ну, словно отправляет сообщение повторно. Вот так вот. То есть факт в том, что если гиена не уверена, что ее услышали, то есть сородичи, да, например, она может повторить еще раз.
2: Правда.
0: Правда. Так, Александр?
1: Конечно, я думаю, я тут согласен, да, за него. Правда, почему нет?
0: То есть вы думаете, что...
1: Ну, если они умные такие существа...
2: Умные ребята, конечно,
1: умные
2: правда.
1: Умные ребята, конечно, не достучались, не докричали, мы снова повторим.
0: Ну, давайте проверим.
3: Ну... Теперь вся утка.
0: Да, да, да, да, да, да, да. Гиены над вами все равно немножко похихикали, потому что вы считали их не очень умными ребятами.
1: Все.
0: Да, но они действительно могут повторять действительно звуки из-за ветра, расстояния, шума различного. Один крик могут не расслышать сородичи, поэтому гиены нередко подают сигнал дважды или трижды, чтобы их точно узнали и услышали.
1: Данил, ну слушайте, это не просто было, да? Ничего себе. Какие интересные гиены-то оказались у нас?
2: Вообще.
1: Ну, вы молодец. Данил, вы молодец, да. Это финалочка была страшновато.
0: Ну, вот видишь, как тебе повезло. Без Данила ты опять бы не справился.
1: Не справился.
0: Оставайтесь за эфиром, обязательно расскажем, как забрать ваш подарок. А я напоминаю, дорогие охотники, которые любят охотиться на наши факты, каждый день по будням в 9:30 мы разыгрываем подарки. Это Карадио. Оставайтесь с нами.
4: Радио «Утка».

остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская.

0: приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире «Эко-радио» Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
1: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
2: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
3: Ложь.
2: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Здесь каждый может стать героем эфира.

0: Гороскоп на Эко-радио.
1: Да, именно он, гороскоп, гороскопище, то, что нам стоит, на что стоит обратить внимание, расскажем мы, Алина Геринг, Александр Данилов, что нам 14 сентября принесет. А оно принесет то, что сегодня нужно будет быстро подстраиваться под новые обстоятельства.
2: Но более подробно прямо сейчас. Овнам сегодня придется выбирать между несколькими задачами и желаниями взяться за все сразу. Может сыграть против вас. Определите одну главную цель на день и начните с нее.
1: А вот тельцам сегодня стоит внимательно отнестись к деньгам. Возможны неожиданные расходы или предложения, которое выглядит выгодным только на первый взгляд. А на работе день подойдет для долгосрочного планирования. Вы сможете увидеть, где сейчас теряется время и какие процессы можно сделать проще.
2: Близнецам понедельник принесет насыщенное общение. Кто-то будет просить совета, кто-то помощи, кому-то просто понадобится ваше внимание. Вы не позволяете чужим вопросам полностью вытеснить собственные задачи.
1: Ну а вот раком сегодня важно не

0: позволять рабочему напряжению испортить настроение с самого утра. Возможно, одна небольшая проблема будет выглядеть серьезнее, чем она на самом деле. А вот после обеда может появиться приятная новость от родственника или друга.
1: А львам сегодня может понадобиться взять на себя больше ответственности. Возможно, окружающие будут ждать от вас решения или оценки ситуации. Вы не бойтесь проявлять инициативу, но сначала убедитесь, что у вас достаточно информации.
0: Девам сегодня захочется навести порядок во всем и сразу. Начните с самого очевидного. Несколько задач, которые действительно мешают двигаться дальше, поставьте на первый план.
1: Весам сегодня придется учитывать сразу несколько интересов. Возможно, коллега, друг, партнер или родственник предложит вариант, который отличается от вашего. Не соглашайтесь автоматически ради спокойствия. Объясните, что именно для вас это важно.
0: А вот скорпионам сегодня стоит внимательнее относиться к чужим словам. Кто-то может дать обещание, которое пока не подкреплено конкретными действиями. Не делайте выводов заранее, но и не стройте планы исключительно на чужих обещаниях.
1: Стрельцам сегодня может захотеться резко изменить планы, и, возможно, появится предложение, которое выглядит намного интереснее текущих задач. Не отказывайтесь от новой возможности, но сначала убедитесь, что она действительно вам подходит.
0: Козерогам сегодня важно не брать на себя больше, чем можно выполнить без постоянной спешки. Возможно, кто-то обратится к вам с дополнительной просьбой, рассчитывая на вашу надежность. Помочь можно, но только если это не разрушит ваш график, козероги.
1: Водолеям понедельник может принести неожиданное решение старой проблемы. Возможно, ответ появится благодаря человеку, которого вы раньше не рассматривали как возможного помощника. Будьте открыты к новым контактам.
0: Ну а рыбам сегодня лучше не перегружать себя чужими переживаниями. Кто-то может прийти к вам со своими проблемами, и вам захочется сразу же ему помочь. Поддержать человека можно, но не обязательно решать его ситуацию вместо него.
1: Ну, отлично, хорошо. Понедельник, день такой, настраиваемся на неделю. Потихоньку, помаленьку. Да, конечно. Арина Геринг, Александр Данилов были вместе с тобой в это утро. Прекрасного тебе дня.
0: Пока-пока.
2: Кофе заваривается, город просыпается, утреннее шоу на Эко-радио начинается.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Пройти обследование на современном рентген-аппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания «МедКТ» на Красноармейской, 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без. Цефалостат. Обследование и результат в день обращения. «МедКТ», Нижний Тагил, Красноармейская, 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8-34-35-230-255.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Улыбнись новому дню. Эко-радио.
1: Десять часов на Среднем Урале. Всем доброе утро!
0: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире обзор событий минувшей недели. Аграрии Свердловской области смогли вырастить достаточно урожая, чтобы обеспечить себя продовольствием, несмотря на проливные дожди и паводок. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер на пресс-конференции. Губернатор отметил, что уборка зерновых и овощей идет по графику. Некоторые хозяйства все же столкнулись с задержками, однако сейчас наверстывают упущенное. Тем более, что в последние дни погода благоприятствует полевым работам. Пусконаладочные работы.

0: Авион отправится 3 декабря. Для Свердловской железной дороги это первый двухэтажный поезд в истории. Как уточнили в пресс-службе перевозчика, состав произведен Тверским вагоностроительным заводом и полностью соответствует требованиям безопасности, надежности и комфорта. В городах Свердловской области участились случаи выхода медведей к людям. Как рассказали информагентству «Всеновости», несколько жителей Нижнего Тагила в конце августа, начале сентября звери видели в микрорайонах Смычка и Рудник. Следы животного замечали в районе садов на Копосихе, в деревне Балакино и селе Серебрянка. В ряде случаев очевидцы сообщили в полицию и городскую диспетчерскую. Специалисты уже оценивают ситуацию как опасную. Основной причиной выхода медведей к людям стал голод. Из-за дождливого начала лета в тайге почти не уродились кедровые шишки и ягоды, которые являются привычной кормовой базой животных. В Нижнем Тагиле проведут серию кубков по компьютерным играм Counter-Strike 2 и Dota 2 с призовым фондом почти в 1 миллион 700 тысяч рублей. В киберспортивных турнирах примут участие школьники и студенты, рассказали в пресс-службе Всероссийской лиги компьютерного спорта «Квазар». С сентября по май город примет 7 соревнований по популярным играм. Первым станет Кубок Дружбы, он начнется 14 сентября. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто». Не оферта. Указана минимальная цена на «Белджи» X50+. Плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: «Аками». Проверено друзьями.
4: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, 736 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 15 градусов.

0: Серое промозглое утро и дождь навевают сонливость и хандру. Но Эко-радио, как всегда, делится позитивом и энергиями со всеми, кто настроен на нашу волну. А я, Маша Максимова, буду сегодня вашим проводником в мир музыки и интересных передач. Только что звонкий с новинкой «Красота» рассказал, где еще можно почерпнуть тепла и радости. Пользуйтесь этим советом. А далее в часе нас ждет прекрасная Леди Гага. Анна Асти. Филатов и Кэрос. И другие популярные исполнители. Мы будем их слушать далее, а прямо сейчас погружение в нежность. The Weeknd, Open Hearts.
1: Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
2: А где все наши сотрудники?
3: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
4: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением третьего квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

Честно говоря, иногда хочется сорваться посреди рабочего дня и побежать к дорогому человеку, как в песне Жени Трофимовой и «Комнаты культуры» «Добегу». Увы, все же приходится ждать обеденного перерыва, а то и вообще вечера. Но вместе

Здравствуйте, с Эко-радио время летит веселее и быстрее. Совсем скоро, кстати, узнаем, что интересного случилось на нашей планете в передаче Digest News. Но сперва зажжем с красоткой Инной. Hello, hello.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Над чешским городом Градец-Кралове вновь поднялись воздушные шары. Здесь проходит международный фестиваль «Balloon Sky». Участвуют команды из Чехии, Польши, Нидерландов и Швеции. Всего в небо взлетели более 50 аэростатов. Фестиваль проводили с 1996 по 2002 год, а в прошлом году его возродили уже новые организаторы. Главное соревнование – пилоты должны пролететь как можно ближе к колокольне «Белая башня» в центре города. В программе также музыкальные выступления и детские мероприятия. А кульминацией станет ночное шоу с подсветкой шаров. Говорят, зрелище, от которого не оторваться даже тем, кто боится высоты. Нидерландские студенты из технического университета Эйндховена испытали в Кении необычную машину – мобильную клинику на солнечных батареях. Стелла Джува проехала более 800 километров по бездорожью до отдаленного района Масиро. Внутри есть все для базовой диагностики – УЗИ, рентген и даже холодильник для вакцин. Вес машины – 1,5 тонны, и на асфальте она может проехать до 700 километров без подзарядки. По бездорожью запас хода меньше – около 360 километров. Студенты надеются, что клиника поможет жителям отдаленных общин получать лечение на месте. Это особенно важно, где до больницы ехать несколько часов. В швейцарских Альпах провели необычный эксперимент по спасению ледников. Часть ледника Цанфлюрон укрыли специальными полотнами из овечьей шерсти. Обычно для замедления таяния используют синтетический геотекстиль, но он выделяет микропластик. Шерсть – экологическая альтернатива. Инициаторами проекта стали студенты Лозаннского университета. Они закрепили на льду два

0: шерстяных слоя разной толщины и одно синтетическое покрытие, а затем несколько месяцев измеряли таяние. Лучше всего себя показал толстый шерстяной слой. Правда, спасти все ледники планеты с помощью шерсти не получится, но заменить вредный текстиль в отдельных местах вполне. Получится ли, пока вопрос, но сама идея укутать ледник в шерстяной свитер звучит и трогательно, и практично. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.

0: Выборы 2026.
1: За президента. За сильный Урал. За единую Россию.
2: Оплата произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

0: Это радио. Реклама. С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка «Тропик Шоу Мир» Джуманджи.
1: Не пропустите розыгрыш билетов на Эко-радио. С 14 сентября по 9 октября по будням слушайте, звоните и выигрывайте билеты на шоу. Нижний Тагил, 2026 год, 0+. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве билетов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 41-87-04.
2: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П-304-662-533-101. 2016 год.
3: Отключили электричество. Заблокировали счет или карту, чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник!». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8 34 35 230 255.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
3: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить «Эко-радио». Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий. «Я водитель». Специальный автомобильный проект на «Эко-радио». Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы. Хит-парад ТОП-30 на «Эко-радио». Горячие хиты и набирающие.

Ищи популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Легендарный трек вернул нас в 2008-й. Lexter, Freedom to Love. Но долго засиживаться в прошлом мы не будем, иначе можно потерять контроль над настоящим. Кстати, о нем. Сегодня в группе Экорадио ВКонтакте мы выясняем, кто любит, когда все под контролем, а кто тянется к спонтанным сюрпризам. Присоединяйтесь к опросу и делитесь в комментариях историями, когда резко все пошло не по плану. А я, Маша Максимова, все-все прочту в прямом эфире. А пока комментарии настаиваются, вернемся к музыке. Юлиана Караулова, «Девочка на миллион».
1: Экорадио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Ветчина со свиным окороком 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: 11 часов на Среднем Урале. Всем доброе утро.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Здравствуйте. В эфире обзор событий минувшей недели. Аграрии Свердловской области смогли вырастить достаточно урожая, чтобы обеспечить себя продовольствием, несмотря на проливные дожди и паводок. Об этом сообщил глава региона Денис Паслер на пресс-конференции. Губернатор отметил, что уборка зерновых и овощей идет по графику. Некоторые хозяйства все же столкнулись с задержками, однако сейчас наверстывают упущенное. Тем более, что в последние дни погода благоприятствует полевым работам. Пусконаладочные работы начались на обогатительной фабрике Волковского ГОКа, расположенного неподалеку от Нижнего Тагила. Старт важному этапу перед запуском комплекса дали полпред президента на Урале Артем Жога, губернатор Денис Паслер и гендиректор УГМК Андрей Козицын. Новый промышленный комплекс объединил карьер, обогатительную фабрику, энергоцентр, объекты энергоснабжения, склады, ремонтную и транспортную инфраструктуру, очистные сооружения, а также административные и социальные объекты. Фирменный поезд «Демидовский экспресс», курсирующий между Екатеринбургом и

Санкт-Петербургом станет двухэтажным. В обновленном составе он отправится 3 декабря. Для Свердловской железной дороги это первый двухэтажный поезд в истории. Как уточнили в пресс-службе перевозчика, состав произведен Тверским вагоностроительным заводом и полностью соответствует

0: В ряде случаев очевидцы сообщили в полицию и городскую диспетчерскую. Специалисты уже оценивают ситуацию как опасную. Основной причиной выхода медведей к людям стал голод. Из-за дождливого начала лета в тайге почти не уродились кедровые шишки и ягоды, которые являются привычной кормовой базой животных. В Нижнем Тагиле проведут серию кубков по компьютерным играм Counter-Strike 2 и Dota 2 с призовым фондом почти в 1 миллион 700 тысяч рублей. В киберспортивных турнирах примут участие школьники и студенты, рассказали в пресс-службе Всероссийской лиги компьютерного спорта «Квазар». С сентября по май город примет 7 соревнований по популярным играм. Первым станет Кубок Дружбы, он начнется 14 сентября. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: «Аками». Проверено друзьями.
4: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Экорадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня днем будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 15 градусов.

Мужчины говорят, что им нужна нежная, любящая принцесса, а сами зачастую выбирают злющую драконицу, а то и вообще горгону, как в новинке Люси Чеботиной. Ну и как такое объяснить и понять? Но все-таки самое главное – это чтобы в паре царила любовь, даже если она перемежается порой с ссорами и разбирательствами. А Эко-радио может стать поставщиком саундтреков к вашему мелодраматичному сериалу. В этом часе красавчик Чимин. Ася.

0: Эко-радио. Реклама.
1: 19 сентября – день, когда «Лада» покупать особенно выгодно. «Лада» на Гальянке отмечает день рождения. Только 19 сентября специальные условия на автомобиль «Лада». Подарки и дополнительная выгода при оценке автомобиля в трейды. Для всех гостей розыгрыш подарков, а также праздничная программа для детей. «Лада» на Гальянке. Приезжайте на день рождения, забирайте подарки. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2. Источник информации об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения, уточнить по подосовку результатов. Нижний Тагил, 2026 год, 0+.
0: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарный.

0: Тропик Шоу. Мир. Джуманджи. Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
1: Категория 0+.
2: 2026 год.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Солнышко ненадолго выглянуло, дождик закончился, а трек Феликса Йена и Кассандры «Boy, You Turn Me» добавил к пейзажу позитива. Но этот понедельник можно сделать еще ярче, еще теплее. Просто передавайте приветы и поздравления своим близким на номер 8-900-036-0103, в мессенджере «Макс» или в сообщениях в группе «Эко-радио» ВКонтакте. А я, Маша Максимова, все-все озвучу в прямом эфире. А пока вы думаете, что бы такого написать, Мари Крамбрери настроит нас на релакс.
1: Экра-радио.

0: Авторадио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленый Сыробогатов. Ванночка 400 граммов. 189 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября. Нижний Тагил. 2026 год.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 запустил технологию 5G в Екатеринбурге. Новейший стандарт дает значимый прирост скоростей в сравнении с LTE. Чтобы познакомиться с 5G, абонентам Т2 достаточно выбрать новейший стандарт в настройках телефона. В первое время технология 5G будет предоставляться на общих тарифах, что позволит клиентам опробовать новый стандарт связи. На следующем этапе операторы предложат специальные тарифы, разработанные под 5G. Технология также доступна иностранным путешественникам, которые во время пребывания в России регистрируются в сети Т2.

0: данным сайта gdebenz.ru, на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС. АЗС Качканар, Лукойл, улица Строителей, 24, дизельное топливо, очередь неизвестна. АЗС Нижний Тагил, Газпром, нефть, Черноисточинское шоссе, 64D. АИ-92, АИ-95, дизельное топливо, очередь неизвестна. АЗС Нижний Тагил, премиум, улица Юности, 47B, АИ-92, АИ-95, дизельное топливо, очередь от 20 до 50 машин. АЗС Нижний Тагил, Юнефть, улица Садовая, 33, АИ-92, АИ-95, дизельное топливо, очередь неизвестна. В связи с быстро меняющейся ситуацией, наличие топлива необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте gdebenz.ru, категория 16+. Эко-радио.
1: Эко-радио. В мире, где все стало слишком предсказуемым.
2: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
1: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
3: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
1: Мир, где классические хиты звучат иначе.
3: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
1: Каверленд ждет тебя!
4: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
5: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17:00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Хороший сон очень важен для нашего здоровья и настроения. Компания «Техно-Ателье» позаботится о том, чтобы ваш сон был правильным. Матрасы собственного производства, любых размеров, в том числе и нестандартных, в наличии и под заказ. Звоните 47 87 01. 47 87 01.
2: Прошу внимания! Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
3: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: 12 часов на среднем Урале. Всем добрый день!
1: Радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Концерн «Уралвагонзавод» отправил новые партии боевых машин Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М накануне Дня танкиста. Эшелон поступит в распоряжение российской армии. Как сообщили в пресс-службе предприятия, танки оборудованы усовершенствованной всеракурсной защитой. Инженеры непрерывно работают над повышением защищенности от всех средств поражения, надежности, эксплуатационных и технических характеристик бронетехники. Учитываются отзывы и пожелания танкистов с передовой. Свердловская железная дорога закончила реконструкцию вокзала в Верхней Салде. Ее облик возвращает на 100 лет назад. Именно так сердце станции выглядело при открытии в 1923 году. Но так только снаружи, внутри все сделано по современным меркам удобства и безопасности. Чтобы создать единый ансамбль, железнодорожники вернули исторический облик и пассажирской платформе, ее удлинили и расширили. 50 несовершеннолетних задержаны по подозрению в террористических преступлениях за первые 6 месяцев 2026 года. Это на 28% превышает показатели аналогичного отрезка прошлого года, сообщает ТАСС. Так, в сентябре Следственный комитет сообщил, что в суд передано уголовное дело 14-летнего школьника из Свердловской области. За вознаграждение он помогал организовывать диверсию, фотографировал стратегические объекты и передавал заказчику координаты потенциальных целей. В Свердловской области 12 сентября действовал полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничения вводили по случаю Дня трезвости, который ежегодно приходится на вторую субботу сентября. Согласно новому

По областному закону в этот день купить спиртное на вынос нельзя ни в магазинах, ни в супермаркетах, ни в специализированных алкомаркетах. Исключение сделано только для заведений общественного питания, кафе, баров и ресторанов. Это уже второй сухой день в регионе по новым правилам. Первым стало 1

0: 1 800 000 рублей.
1: И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте. У официального дилера «Аками Тагил».
2: Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагилавто» не оферта. Указана минимальная цена на билджи X50 плюс комплектация. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: «Аками». Проверено друзьями.
4: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер западный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 13 градусов. А завтра синоптики обещают нам пасмурный день, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 16 градусов.

Новое имя в эфире «Эко-радио», группа «Нептуника» и их свежий трек «What If». Качающая электроника с клубной атмосферой, под которую так и тянет танцевать. Ребята однозначно талантливы, и мы будем поглядывать за их творчеством и впредь. А пока продолжаем наш рейв. В этом часе прекрасная Дуа Липа. Баста Дмитрий Журавлев.

0: Российские звезды ждут вас далее. А прямо сейчас немного чарующего минора. Миша Миллер, Алекс Вилья, бам-бам.
1: Экро-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
2: Категория 0+.
3: 2026 год.
4: Ищите современный кроссовер по выгодной цене? Только в Saturn Air Auto на Свердловском шоссе 37. TNT T7 от 2 миллионов 45 тысяч рублей. Стильный дизайн, турбированный двигатель, большой багажник и просторный салон. Отличный выбор для города и путешествий. Saturn Air Auto. Свердловское шоссе 37. Официальный дилер TNT в Нижнем Тагиле. Звоните 37-05-65. Подробности по телефону. Акция с 1 по 30 сентября 2026 год.
5: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-101, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

Offenbach Fast Boy Love Me Now. Любовь – это повод полюбить холодное время года. Ведь так уютно вместе закутаться в плед и вдвоем смотреть любимые фильмы и сериалы, попивая горячий шоколад или какао. Так что, если вы еще пока не нашли себе вторую половинку, рекомендую как можно быстрее это сделать. Пока еще столбик термометра находится на плюсовой отметке. И тогда что?

0: там ни происходило за окном, вы будете всегда счастливы, как в треке дуэта Филатов и Кэрос, который мы послушаем на Эко-радио прямо сейчас.
1: Эко-радио.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 запустил технологию 5G в Екатеринбурге. Новейший стандарт дает значимый прирост скоростей в сравнении с LTE. Чтобы познакомиться с 5G, абонентам Т2 достаточно выбрать новейший стандарт в настройках телефона. В первое время технология 5G будет предоставляться на общих тарифах, что позволит клиентам опробовать новый стандарт связи. На следующем этапе операторы предложат специальные тарифы, разработанные под 5G. Технология также доступна иностранным путешественникам, которые во время пребывания в России регистрируются в сети Т2.

0: Эко-радио. Реклама.
1: А где все наши сотрудники?
2: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
3: Когда хочется больше, чем просто автомобиль. TNT 7. Современный дизайн, турбированный двигатель, интеллектуальные помощники водителю и высокий дорожный просвет. Только в Русальянс на фестивальной 5B. Строение 5. TNT 7 от 2 миллионов 45 тысяч рублей. Официальный дилер TNT. Русальянс на фестивальной 5B. Строение 5. Звоните 43 43 42. Подробности по телефону. Акция с 1 по 30 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
4: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, это про любовь.

0: Если на нее напала осенняя хандра, то сделай из нее девочку в цветах, как в треке Басты и Дмитрия Журавлева. Поверь мне, ее настроение сразу станет на все 100. И еще долгое время она будет любоваться цветами, наслаждаться ароматом и чувствовать твою любовь и заботу. Девочки, ну а чтобы вам грустилось посильнее и поправдоподобнее, и букет от этого был побольше, сейчас на Эко-радио окунемся в лирику и ностальгию. Хит из 2005-го «Lime Petite Sierre».
1: Радио.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио «Утка». Здесь каждый может стать героем эфира.
2: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

0: Авторадио. Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей у официального дилера «Осмото Тагил». Свердловское шоссе, 43. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода в кредит по госпрограмме и трейдинг. АО «Автофинансбанк».
2: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка «Тропик Шоу Мир» Джуманджи.
3: Не пропустите розыгрыш билетов на «Эко-радио». С 14 сентября по 9 октября по будням слушайте, звоните и выигрывайте билеты на шоу. Нижний Тагил, 2026 год, 0+. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве билетов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 41 87 04.
4: Вы ведь тоже иногда разговариваете со своей машиной? Просите не подводить и радуетесь, когда она служит вам верой и правдой. А значит, и заботиться о ней хочется по-настоящему. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества. Официальный сервис «Лада» на Гольянке. Автосеть РФ. Продлеваем молодость вашего автомобиля. Черноисточинское шоссе, 68, строение 2.
5: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение в Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
6: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
7: Хороший сон очень важен для нашего здоровья и настроения. Компания «Техноателье» позаботится о том, чтобы ваш сон был правильным. Матрасы собственного производства, любых размеров, в том числе и нестандартных, в наличии и под заказ. Звоните 47 87 01. 47 87 01.
8: Стиль, динамика, технологии – все это в «Jetour Dashing». Эффектный дизайн и мощный турбомотор. Кроссовер «Jetour Dashing» создан, чтобы делать каждую поездку особенной. Новый «Jetour Dashing» с выгодой до 600 тысяч рублей в кредит и по программе «Трейдин» в «Осмото Тагил». И каска в подарок. Официальный дилер «Jetour» «Осмото Тагил». Свердловское шоссе, 43. Нижний Тагил. Акции с 1 по 30 сентября 2026. ПАО «Банк ВТБ». Подробности об организаторе, правил проведения, количестве подарков, сроках, месте порядка получения в «Осмото Тагил».
9: Реклама на «Эко-радио». Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 13 часов на среднем Урале. Всем большой привет!
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Концерн «Уралвагонзавод» отправил новые партии боевых машин Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М накануне Дня танкиста. Эшелон поступит в распоряжение российской армии. Как сообщили в пресс-службе предприятия, танки оборудованы усовершенствованной всеракурсной защитой. Инженеры непрерывно работают над повышением защищенности от всех средств поражения, надежности, эксплуатационных и технических характеристик бронетехники. Учитываются отзывы и пожелания танкистов с передовой. Свердловская железная дорога закончила реконструкцию вокзала в Верхней Салде. Ее облик возвращает на 100 лет назад. Именно так сердце станции выглядело при открытии в 1923 году. Но так только снаружи, внутри все сделано по современным меркам удобства и безопасности. Чтобы создать единый ансамбль, железнодорожники вернули исторический облик и пассажирской платформе, ее удлинили и расширили. 50 несовершеннолетних задержаны по подозрению в террористических преступлениях за первые 6 месяцев 2026 года. Это на 28% превышает показатели аналогичного отрезка прошлого года, сообщает ТАСС. Так, в сентябре Следственный комитет сообщил, что в суд передано уголовное дело 14-летнего школьника из Свердловской области. За вознаграждение он помогал организовывать диверсию, фотографировал стратегические объекты и передавал заказчику координаты потенциальных целей. В Свердловской области 12 сентября действовал полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничения вводили по случаю Дня трезвости, который ежегодно приходится на вторую субботу сентября. Согласно новому областному закону, в этот день купить спиртное на вынос нельзя ни в магазинах, ни в супермаркетах, ни в специализированных алкомаркетах. Исключение сделано только для заведений общественного питания, кафе, баров и ресторанов. Это уже второй сухой день в регионе по новым правилам. Первым стало 1 сентября. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
3: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
4: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд.

0: 500 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте. У официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на билджи X50+. Комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: «Аками».

0: Радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер западный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 13 градусов. А завтра синоптики обещают нам пасмурный день, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 16 градусов.

0: Счастливые часов не наблюдают. Это выражение очень точно описывает новинку диджея Topic Lucky Ones. Ведь любовь – самое главное богатство в мире. С ней приходит настоящее счастье и гармония. Любить так же круто, как и слушать эко-радио. Кстати, в этом часе нас ждут Женя Трофимов.
1: От посадки до полета, что несут они на хвосте эти твои самолеты.
0: Группа «Винтаж».
2: Элит

0: Эко-радио. Реклама.
1: Стиль, динамика, технологии. Все это в G-Tour Dashing. Эффектный дизайн и мощный турбомотор. Кроссовер G-Tour Dashing создан, чтобы делать каждую поездку особенной. Новый G-Tour Dashing с выгодой до 600 тысяч рублей в кредит и по программе Trade-in в Осмото Тагил. И каска в подарок. Официальный дилер G-Tour Осмото Тагил. Свердловское шоссе 43. Нижний Тагил. Акция с 1 по 30 сентября 2026. ПАО «Банк ВТБ». Подробности об организаторе правил проведения, количестве подарков, сроках, месте практики получения в Осмото Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 запустил технологию 5G в Екатеринбурге. Новейший стандарт дает значимый прирост скоростей в сравнении с LTE. Чтобы познакомиться с 5G, абонентам Т2 достаточно выбрать новейший стандарт в настройках телефона. В первое время технология 5G будет предоставляться на общих тарифах, что позволит клиентам опробовать новый стандарт связи. На следующем этапе операторы предложат специальные тарифы, разработанные под 5G. Технология также доступна иностранным путешественникам, которые во время пребывания в России регистрируются в сети Т2.

По данным сайта gdebenz.ru, на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС. АЗС Нижний Тагил, Юнефть, улица Садовая, 33, АИ-92.

0: а E95 дизельное топливо. Очередь неизвестна. АЗС Нижний Тагил, АЗС номер 1, улица Грибоедова, 1В, АИ-92, АИ-95. Очередь до 5 машин. АЗС Нижний Тагил, Роснефть, улица Краснознаменная, 77, дизельное топливо. Очередь неизвестна. АЗС Нижний Тагил, АЗС номер 96, проспект Дзержинского, 1В, 18, АИ-92, дизельное топливо. Очередь неизвестна. В связи с быстро меняющейся ситуацией наличие топлива необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация предоставлена по отметкам водителей на сайте gdebenz.ru, категория 16+.
1: Экро-радио.

0: Выборы 2026.
1: Россия сильна Уралом. А Урал – это все мы. Голосуй за сильный Урал. Голосуй за Единую Россию.
2: Оплата проведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И.П. Дрыгин Константин Дмитриевич. ОГРН П. 304-662-533-101. 2016 год.
2: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435.
3: Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
4: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
5: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сосиски на сливках 175 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
6: Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
2: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
3: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
2: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
1: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
4: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.

Оставаться сильной и независимой, как в песне Айовы и Минаевой, конечно, важно и правильно, и даже очень-очень круто, но иногда очень уж хочется праздника и отдыха. Я вот в детстве, когда училась в школе, когда

0: начинался сентябрь, начинала вести счет дней до Нового года и каникул. И с тех пор мало что поменялось. Разве что делаю я теперь это не так тщательно. Кстати, если что, осталось 108 дней до 1 января. И эти дни ожидания зимней сказки скрасит прекрасная музыка на Эко-радио. Сейчас зажжем с коллабом Алок, Кайли Миноук, Last Night I Dreamed I Fell in Love.
1: Радио.

0: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
1: Категория 0+.
2: 2026 год.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: 14 часов на Среднем Урале. Всем добрый день.
1: Эко-радио, эко-радио.
2: Эко-радио. Новости.
3: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Концерн «Уралвагонзавод» отправил новые партии боевых машин Т-90М «Прорыв» и Т-72Б3М накануне Дня танкиста. Эшелон поступит в распоряжение российской армии. Как сообщили в пресс-службе предприятия, танки оборудованы усовершенствованной всеракурсной защитой. Инженеры непрерывно работают над повышением защищенности от всех средств поражения, надежности, эксплуатационных и технических характеристик бронетехники. Учитываются отзывы и пожелания танкистов с передовой. Свердловская железная дорога закончила реконструкцию вокзала в Верхней Салде. Ее облик возвращает на 100 лет назад. Именно так сердце станции выглядело при открытии в 1923 году. Но так только снаружи, внутри все сделано по современным меркам удобства и безопасности. Чтобы создать единый ансамбль, железнодорожники вернули исторический облик и пассажирской платформе, ее удлинили и расширили. 50 несовершеннолетних задержаны по подозрению в террористических преступлениях за первые 6 месяцев 2026 года. Это на 28% превышает показатели аналогичного отрезка прошлого года, сообщает ТАСС. Так, в сентябре Следственный комитет сообщил, что в суд передано уголовное дело 14-летнего школьника из Свердловской области. За вознаграждение он помогал организовывать диверсию, фотографировал стратегические объекты и передавал заказчику координаты потенциальных целей. В Свердловской области 12 сентября действовал полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции. Ограничения вводили по случаю Дня трезвости, который ежегодно приходится на вторую субботу сентября. Согласно новому областному закону, в этот день купить спиртное на вынос нельзя ни в магазинах, ни в супермаркетах, ни в специализированных алкомаркетах. Исключение сделано только для заведений общественного питания, кафе, баров и ресторанов. Это уже второй сухой день в регионе по новым правилам. Первым стало 1 сентября. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
4: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
5: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил».
6: Восточное шоссе 3. Реклама «Овода», «Гелавта», «Не оферта», указана минимальная цена на «Белджи» X50 плюс компликации актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
7: «Аками». Проверено друзьями.
8: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное, ветер западный до 4 метров в секунду, температура воздуха плюс 13 градусов. А завтра синоптики обещают нам пасмурный день, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме, ветер северо-западный до 4 метров в секунду, столбик термометра покажет плюс 16 градусов.

0: Звонкий добавил нам романтики с новинкой «Красота», а настоящая красота идет изнутри и отражается на внешности. Поэтому давайте будем добрее и веселее. А лучшая музыка на Эко-радио объединит нас всех в самом счастливом звучании. В этом часе Лола Янг. Мона. Ваня Дмитриенко, Мальбек и Сюзанна. И другие ваши любимые исполнители ждут вас далее. А прямо сейчас будем зажигать с Дуа Липой и Лужин.
1: Эко-радио.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Мия Бойко – экспонат. Меня дома тоже ждет такой экспонат. Только она очень-очень пушистая, вечно с недовольным лицом и совсем не любит обнимашек. Но все равно после работы тороплюсь к ней поскорее, чтобы погладить мою вредину. Да,

кошками бывает очень непросто, но они все равно нас любят. Где-то в глубине своей кошачьей души. Поэтому мы так рады возвращаться к ним. А когда вокруг весело и интересно, время прилетает быстрее. Поэтому совсем скоро на Экорадио передача Digest News. Но сперва еще немного позитива и энергии. Холли-молли, shot a friend.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Над чешским городом Градец-Кралове вновь поднялись воздушные шары. Здесь проходит международный фестиваль «Balloon Sky». Участвуют команды из Чехии, Польши, Нидерландов и Швеции. Всего в небо взлетели более 50 аэростатов. Фестиваль проводили с 1996 по 2002 год, а в прошлом году его возродили уже новые организаторы. Главное соревнование – пилоты должны пролететь как можно ближе к колокольне «Белая башня» в центре города. В программе также музыкальные выступления и детские мероприятия. А кульминацией станет ночное шоу с подсветкой шаров. Говорят, зрелище, от которого не оторваться даже тем, кто боится высоты. Нидерландские студенты из технического университета Эйндховена испытали в Кении необычную машину – мобильную клинику на солнечных батареях. «Стелла Джува» проехала более 800 километров по бездорожью до отдаленного района Масиро. Внутри есть все для базовой диагностики – УЗИ, рентген и даже холодильник для вакцин. Вес машины – 1,5 тонны, и на асфальте она может проехать до 700 километров без подзарядки. По бездорожью запас хода меньше – около 360 километров. Студенты надеются, что клиника поможет жителям отдаленных общин получать лечение на месте. Это особенно важно, где до больницы ехать несколько часов. В швейцарских Альпах провели необычный эксперимент по спасению ледников. Часть ледника Сан-Флюрон укрыли специальными полотнами из овечьей шерсти. Обычно для замедления таяния используют синтетический геотекстиль, но он выделяет микропластик. Шерсть – экологическая альтернатива. Инициаторами проекта стали студенты Лозаннского университета. Они закрепили на льду два шерстяных слоя разной толщины и одно синтетическое покрытие, а затем несколько месяцев измеряли таяние. Лучше всего себя показал толстый шерстяной слой. Правда, спасти все ледники планеты с помощью шерсти не получится, но заменить вредный текстиль в отдельных местах вполне. Получится ли, пока вопрос, но сама идея.

0: Идея укутать ледник в шерстяной свитер звучит и трогательно, и практично. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News. Знаешь...

0: слишком сложные. Смотри, как мое тело тебя любит.
1: Ты ждешь внутри мои легкие.
0: Слишком сложные.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 запустил технологию 5G в Екатеринбурге. Новейший стандарт дает значимый прирост скоростей в сравнении с LTE. Чтобы познакомиться с 5G, абонентам Т2 достаточно выбрать новейший стандарт в настройках телефона. В первое время технология 5G будет предоставляться на общих тарифах, что позволит клиентам опробовать новый стандарт связи. На следующем этапе операторы предложат специальные тарифы, разработанные под 5G. Технология также доступна иностранным путешественникам, которые во время пребывания в России регистрируются в сети Т2.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Молоко без заменителей молочного жира 3,2%. 1 литр 69 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
2: А где все наши сотрудники?
3: Ничего личного. Просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

Момент, когда осознаешь, что она настоящий бриллиант, увы, часто наступает тогда, когда ты ее уже навеки потерял, как в песне «Сивиль» Артика Асти «Бриллиант». Увы, никак жизнь не взять под контроль полностью и собственноручно не переписать ее сценарий. Поэтому важно всегда ценить тех людей, кто рядом здесь и сейчас. А сегодня в группе «Эко-радио ВКонтакте» мы обсуждали, кто из нас любит все контролировать, а кто предпочитает сюрпризы. Пора смотреть результаты. Итак, к сожалению, спонтанность совсем недооценена. 0% голосов у этой позиции. Тройку лидеров открывают настоящие хитрюли, которые обожают все контролировать, но делают вид, что им все равно. На втором месте расположились настоящие начальники, которые считают, что если они не они, то вообще никто ничего не сделает, не возьмет под контроль. И все-таки лидеры опроса «Золотая середина» контролируют то, что действительно важно. Вот такой интересный у нас результат вышел сегодня. Подписывайся на группу «Эко-радио ВКонтакте», чтобы быть в курсе всех интересных обсуждений. А мы продолжаем. У нас сейчас тема, которая не поддается никакому контролю. Любовь. Playman, Danny Fallon. Эко.

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного, радио-шоу «Территория звука».
2: Ежедневно в 22:00 в эфире «Эко-радио».
1: «Территория звука».
3: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
4: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
5: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
6: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
7: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
6: Мир, где классические хиты звучат иначе.
7: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
8: Каверленд ждет тебя!
9: Под мои объятия, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Всем большой привет! На Среднем Урале 15 часов.
1: Эко-радио. Новости.
2: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле завершился первый в этом сезоне ремонт дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Привели в порядок участок улицы Агаркова, всего около 120 метров. Комиссия приняла объект без серьезных замечаний. Рабочие уложили два слоя асфальта, установили бортовой камень и тротуарный поребрик, обновили газоны, которые еще нужно уплотнить. В этом году работы на Агаркова завершены. Оставшуюся часть от проспекта Ленина до улицы Ломоносова будут доделывать в новом строительном сезоне. На весь ремонт предусматривалось 37 миллионов рублей. Мэрия решила благоустроить захоронение защитников Отечества на кладбище Центральное в Нижнем Тагиле. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. За работу власти заплатят 9,5 миллионов рублей. Подрядчик уже найден. За эту сумму фирма должна заасфальтировать проезд, обустроить дорожки вдоль могил, в том числе бойцов спецоперации. Также подрядчик сделает водоотводы и газоны. Приводить в порядок будут новый участок на окраине кладбища площадью около 14,5 тысяч квадратных метров рядом с Кушвинским трактом. В Свердловской области уже больше месяца ищут 40-летнего жителя Кушвы Александра Крохина. 4 августа он вызвал такси от своего дома до микрорайона Смычка в Нижнем Тагиле. Добрался до места назначения, после чего его никто не видел. Родственники быстро забили тревогу. Поисковики отряда «Лиза Алерт» продолжают по крупицам собирать информацию о пропавшем. Александр ростом около 175 сантиметров, худощавого телосложения, короткие темные волосы, серо-зеленые глаза. Предположительно, был одет в черную куртку, темные джинсы и светлую футболку. Предстоящая неделя окажется на 3-5 градусов теплее прошлой, об этом сообщили в Уральском гидрометцентре. По данным синоптиков, средняя суточная температура на новой неделе ожидается около плюс 8, плюс 13 градусов ночью и плюс 14, плюс 19 днем. В четверг и пятницу 17-18 сентября очередную порцию осадков принесет юго-западный циклон, а в субботу и воскресенье по предварительному прогнозу дождей не ожидается. Выходные пройдут при благоприятной погоде. Развитие событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
3: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
4: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Тагил Авто» не оферта. Указана минимальная цена на «Белджи» X50+, комплектация актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
1: «Аками». Проверено друзьями.
5: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, сегодня вечером будет пасмурно, возможен дождь. Атмосферное давление пониженное. Ветер западный до 4 метров в секунду. Температура воздуха плюс 13 градусов. А завтра синоптики обещают нам пасмурный день. Осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 16 градусов.
2: Разбежаться сами.

Новинка Люси Чеботиной многим напоминает легендарный хит «Я ворона». Интересно, вдохновлялась ли Люся бессмертной классикой или просто так совпало? А в любом случае, вольная или невольная, а отсылки на треки из нулевых всегда греют сердце. Но мы продолжаем наш риф на Эко-радио. В этом часе прекрасная Полина Гагарина. The Bowser.

0: Радио. Реклама.
1: Отключили электричество, заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8-34-35-230-255.
2: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. Алмаз. Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: По данным сайта gdebenz.ru, на текущий момент топливо отмечено в наличии на следующих АЗС. АЗС Нижний Тагил, Юнефть, улица Садовая, 33, АИ-92, АИ-95, дизельное топливо. Очередь неизвестна. АЗС Нижний Тагил, АЗС номер 1, улица Грибоедова, 1В, АИ-92, АИ-95, очередь до 5 машин. АЗС Нижний Тагил, премиум, улица Алтайская, 104, АИ-92, АИ-95, очередь неизвестна. В связи с быстро меняющейся ситуацией, наличие топлива необходимо уточнять непосредственно на АЗС. Информация представлена по отметкам водителей на сайте gdebenz.ru, категория 16+.
1: Экорадио.

0: Выборы 2026.
1: За президента. За сильный Урал. За единую Россию.
2: Оплата произведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом» и «Дрыгин Константин Дмитриевич». ОГРНП 304-662-533-101. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Айова подарила нам немного романтики и минора с песней «Мы». И пусть у каждого случится свое долго и счастливо, и не возникает никаких сомнений в своем выборе. А на часах 15:40, и я, Маша Максимова, на сегодня прощаюсь с вами, друзья. До новых встреч на любимом Эко-радио. А сейчас оставляю вас с волной лучших треков нон-стоп. И начнется она с работы с 2015-го. Fifth Harmony, Worth It.

О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в

0: 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22.00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.
2: Чувствуешь этот азарт? Слышишь тихое кря-кря где-то вдалеке?
3: Это радиоутка зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
4: Ложь.
3: Которую
4: ложь.
3: Нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три раза ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра. Это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне. Включайся, звони, побежи. Ждай по будням в 9.30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радиоутка. Радио. Здесь каждый может стать героем эфира.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 запустил технологию 5G в Екатеринбурге. Новейший стандарт дает значимый прирост скоростей в сравнении с LTE. Чтобы познакомиться с 5G, абонентам Т2 достаточно выбрать новейший стандарт в настройках.

рамках телефона. В первое время технология 5G будет предоставляться на общих тарифах, что позволит клиентам опробовать новый стандарт связи. На следующем этапе операторы предложат специальные тарифы, разработанные под 5G. Технология также доступна иностранным путешественникам, которые во время пребывания в России регистрируются в сети Т2.

0: Эльдорадио. Реклама.
1: Хороший сон очень важен для нашего здоровья и настроения. Компания «Техноателье» позаботится о том, чтобы ваш сон был правильным. Матрасы собственного производства, любых размеров, в том числе и нестандартных, в наличии и под заказ. Звоните 47 8701. 47 8701.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 8704.

0: на Среднем Урале 16 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле завершился первый в этом сезоне ремонт дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Привели в порядок участок улицы Агаркова, всего около 120 метров. Комиссия приняла объект без серьезных замечаний. Рабочие уложили два слоя асфальта, установили бортовой камень и тротуарный поребрик, обновили газоны, которые еще нужно уплотнить. В этом году работы на Агаркова завершены. Оставшуюся часть от проспекта Ленина до улицы Ломоносова будут доделывать в новом строительном сезоне. На весь ремонт предусматривалось 37 миллионов рублей. Мэрия решила благоустроить захоронение защитников Отечества на кладбище Центральное в Нижнем Тагиле. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. За работу власти заплатят 9,5 миллионов рублей. Подрядчик уже найден. За эту сумму фирма должна заасфальтировать проезд, обустроить дорожки вдоль могил, в том числе бойцов спецоперации. Также подрядчик сделает водоотводы и газоны. Приводить в порядок будут новый участок на окраине кладбища площадью около 14,5 тысяч квадратных метров рядом с Кушвинским трактом. В Свердловской области уже больше месяца ищут 40-летнего жителя Кушвы Александра Крохина. 4 августа он вызвал такси от своего дома до микрорайона Смычка в Нижнем Тагиле. Добрался до места назначения, после чего его никто не видел. Родственники быстро забили тревогу. Поисковики отряда «Лиза Алерт» продолжают по крупицам собирать информацию о пропавшем. Александр ростом около 175 сантиметров, худощавого телосложения, короткие темные волосы, серо-зеленые глаза. Предположительно, был одет в черную куртку, темные джинсы и светлую футболку. Предстоящая неделя окажется на 3-5 градусов теплее прошлой, об этом сообщили в Уральском гидрометцентре. По данным синоптиков, средняя суточная температура на новой неделе ожидается около плюс 8, плюс 13 градусов ночью и плюс 14, плюс 19 днем. В четверг и пятницу 17-18 сентября очередную порцию осадков принесет юго-западный циклон, а в субботу и воскресенье по предварительному прогнозу дождей не ожидается. Выходные пройдут при благоприятной погоде. Развитие событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил».
4: Восточное шоссе 3. Реклама «Овода», «Гелавта», «Не оферта», указана минимальная цена на «Белджи» X50+, комплектация «Актив» с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
5: «Аками». Проверено друзьями.
0: Все новости nt.ru.

0: радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 15 сентября будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме 741 миллиметр ртутного столба. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 16 градусов.

0: Эко-радио. Реклама. С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
1: Категория 0+.
2: 2026 год.
3: Пройти обследование на современном рентген-аппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания «МедКТ» на Красноармейской 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без. Цефалостат, обследование и результат в день обращения. МедКТ, Нижний Тагил, Красноармейская 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41-87-04.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 запустил технологию 5G в Екатеринбурге. Новейший стандарт дает значимый прирост скоростей в сравнении с LTE. Чтобы познакомиться с 5G, абонентам Т2 достаточно выбрать новейший стандарт в настройках телефона. В первое время технология 5G будет предоставляться на общих тарифах, что позволит клиентам опробовать новый стандарт связи. На следующем этапе операторы предложат специальные тарифы, разработанные под 5G. Технология также доступна иностранным путешественникам, которые во время пребывания в России регистрируются в сети Т2.

0: Эко-радио. Реклама.
1: Покупайте выгодно в Светофоре. Ветчина со свиным окороком 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле 41 87 04.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель.

0: по понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы. Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
1: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
2: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
1: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщение в ВК и Телеграм, звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
0: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным. Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103 FM. Голосуй. Экорадио.ру.

0: Это радио. Реклама.
1: Прошу внимания. Для стройки, для дома, для дачи. Металлопрокат купи в трамплине. Электроды возьми в придачу. Все в наличии есть отныне. Балка, швеллер и арматура. Труба профильная, сетка стальная. Уголок или шестигранник. Закажи скорей, не зевая. Телефон запомнить не составит хлопот. 963-800. Фирма «Трамплин». 963-800.
2: Нижний Тагил.
3: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка «Тропик Шоу Мир» Джуманджи.
4: Не пропустите розыгрыш билетов на Эко-радио. С 14 сентября по 9 октября по будням слушайте, звоните и выигрывайте билеты на шоу. Нижний Тагил, 2026 год, 0+. Подробности об организаторе, правилах проведения, количестве билетов, сроках, месте и порядке их получения по телефону 41-87-04.
5: А где все наши сотрудники?
6: Ничего личного, просто бизнес. Бизнес-ланч из деревенских продуктов. Твоя вилка-ложка.
7: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». ИП Дрыгин Константин Дмитриевич, ОГРНП 304-662-533-101, 2016 год.
8: Отключили электричество, заблокировали счет или карту, чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник!». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. О способах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8 34 35 230 255.
9: В Алмазе золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз». Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил, 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: на Среднем Урале 17 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. В Нижнем Тагиле завершился первый в этом сезоне ремонт дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Привели в порядок участок улицы Агаркова, всего около 120 метров. Комиссия приняла объект без серьезных замечаний. Рабочие уложили два слоя асфальта, установили бортовой камень и тротуарный поребрик, обновили газоны, которые еще нужно уплотнить. В этом году работы на Агаркова завершены. Оставшуюся часть от проспекта Ленина до улицы Ломоносова будут доделывать в новом строительном сезоне. На весь ремонт предусматривалось 37 миллионов рублей. Мэрия решила благоустроить захоронение защитников Отечества на кладбище «Центральное» в Нижнем Тагиле. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок. За работу власти заплатят 9,5 миллионов рублей. Подрядчик уже найден. За эту сумму фирма должна заасфальтировать проезд, обустроить дорожки вдоль могил, в том числе бойцов спецоперации. Также подрядчик сделает водоотводы и газоны. Приводить в порядок будут новый участок на окраине кладбища площадью около 14,5 тысяч квадратных метров рядом с Кушвинским трактом. В Свердловской области уже больше месяца ищут 40-летнего жителя Кушвы Александра Крохина. 4 августа он вызвал такси от своего дома до микрорайона Смычка в Нижнем Тагиле. Добрался до места назначения, после чего его никто не видел. Родственники быстро забили тревогу. Поисковики отряда «Лиза Алерт» продолжают по крупицам собирать информацию о пропавшем. Александр ростом около 175 сантиметров, худощавого телосложения, короткие темные волосы, серо-зеленые глаза. Предположительно, был одет в черную куртку, темные джинсы и светлую футболку. Предстоящая неделя окажется на 3-5 градусов теплее прошлой, об этом сообщили в Уральском гидромедцентре. По данным синоптиков, средняя суточная температура на новой неделе ожидается около плюс 8, плюс 13 градусов ночью и плюс 14, плюс 19 днем. В четверг и пятницу 17-18 сентября очередную порцию осадков принесет юго-западный циклон, а в субботу и воскресенье по предварительному прогнозу дождей не ожидается. Выходные пройдут при благоприятной погоде. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
2: Спонсор выпуска новостей – автоцентр «Аками Тагил».
3: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в «Аками Тагил». Весь сентябрь – рекордно выгодные цены на популярные автомобили. «Хавейл», «Белджи», «Амода», «Джейку» и «Джейленд» от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера «Аками Тагил».
4: Восточное шоссе 3. Реклама «Ауда», «Гелата», «Не оферта», указана минимальная цена на «Белджи» X50 плюс комплектация «Актив» с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
5: «Аками». Проверено друзьями.
0: Все новости nt.ru.

0: Авторадио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 15 сентября будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме 741 миллиметр ртутного столба. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 16 градусов.

0: Экоблок.
1: Я водитель. Специальный автомобильный проект на Эко-радио. Для тех, кто за рулем. Говорим об автомобилях и дорогах, об автостраховании и правилах дорожного движения, о транспортном налоге и техосмотре. Все, что должен знать каждый водитель. По понедельникам в 17 часов специальный автомобильный проект «Я водитель». Программу ведут Вадим и Аня Ширяевы.
2: Вы слушаете Эко-радио. Добрый вечер. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Наступил понедельник, а это значит, что в вечернем эфире Эко-радио представляет вашему вниманию проект «Я водитель». Вместе с вами Вадим и Аня Ширяевы.
3: Здравствуйте.
2: Мы рады вас приветствовать, начинаем свою работу в эфире, и в этой программе мы вместе с вами подводим информационные автомобильные итоги ушедших дней.

0: Обсуждаем самые важные и интересные автомобильные кейсы, которые делали новостейную водительскую повестку. В самом начале нашей сегодняшней программы поговорим о том, что руководство Национального автомобильного союза обратилось к премьер-министру Российской Федерации господину Мишустину с предложением для некоторых водителей увеличить штрафы сразу в 2 раза, для других водителей, внимание, в 3 раза, а для некоторых водителей вообще ввести дополнительное лишение права управления транспортным средством. Будем разбираться, при каких же условиях специалисты из Национального автомобильного союза предполагают лишать водителей прав или брать с них 2-кратные или 3-кратные штрафы. Также в нашей сегодняшней программе поговорим о том, что российские страховые власти отчитались, что с их стороны они полностью готовы к запуску проверки наличия полисов ОСАГО с помощью камер фото- и видеофиксации. Будем разбираться, почему же добропорядочные водители, которые своевременно страхуют свою автогражданскую ответственность, должны быть заинтересованы, чтобы как можно скорее власти начали бы с помощью камер фото- и видеофиксации проверять наличие полисов ОСАГО. Ну и в завершении нашей сегодняшней программы поговорим о том, что автомобильные эксперты в последнее время говорят, что существенно увеличилось количество жалоб и претензий со стороны автомобилистов на действия автосервисов. В частности, автомобилисты говорят, что сервисы пытаются их обманывать. С помощью экспертов постараемся разобраться, каким же характерным уловкам прибегают автосервисы, пытаясь обмануть своих клиентов. И самое главное, что может хотя бы попытаться сделать обычный водитель, чтобы не стать жертвой обмана, а в некоторых случаях даже мошенничества со стороны автосервиса. Оставайтесь вместе с нами, ни в коем случае не переключайтесь, вы слушаете Эко-радио, и это проект «Я водитель».
1: Эко-радио. Новинка эфира.

0: Авторадио. Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей у официального дилера «Осмото Тагил». Свердловское шоссе, 43. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода кредит по госпрограмме и трейдинг. АО «Автофинансбанк».
0: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Я водитель. Водитель и закон.
1: Вы слушаете Экорадио, продолжаем проект «Я водитель». И руководители Национального автомобильного союза не просто выступили с предложением существенно увеличить штрафы для отдельных категорий водителей, но и уже успели обратиться с этой инициативой к премьер-министру Российской Федерации господину Мишустину. Давайте вместе с вами постараемся разобраться, с кого же, по мысли руководства Национального автомобильного союза, государство должно брать двукратные штрафы, с кого трехкратные, ну а каких водителей вообще следует досрочно лишить права управления транспортным средством? Пожалуйста.
2: Глава Национального автомобильного союза Антон Шапарин обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести повышенные штрафы для водителей, которые систематически нарушают правила дорожного движения. Согласно инициативе, нарушивших правила более 50 раз за год предлагается штрафовать в двойном размере, а тех, кто превысил отметку в 100 нарушений – в тройном. В Национальном автомобильном союзе уверены, что такая мера заставит лихачей не только ездить спокойнее, но и своевременно оплачивать выписанные квитанции. Статистика показывает, что проблема действительно существует. По ее данным, среднестатистический российский водитель нарушает правила 5-6 раз в год. При этом общая динамика за последние 15 лет положительная. Число штрафов сократилось на 9%. По мнению аналитиков, одним из факторов, повлиявших на снижение, стало уменьшение скидки при оплате штрафа с 50 до 25%. Однако на фоне общей тенденции выделяются так называемые «звездные нарушители», которые годами копят неоплаченные штрафы, воспринимаются

0: принимая их как некую плату за проезд. Но, в свою очередь, вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер выступил с еще более жесткой инициативой. Он заявил, цитата, «Водителей следует лишать прав при систематических нарушениях. Если он накопил 50-100 штрафов, то речь идет уже о сознательном игнорировании правил, что создает риски для всех участников движения». Конец цитаты. Если инициатива будет принята, то под новые санкции могут попасть многие известные селебрити. Об этом сообщают Automail.ru и Газета.ру.
1: Давайте вместе с вами постараемся разобраться. Во-первых, хочется обратить внимание на некоторые аспекты, которые прозвучали в заявлениях руководителей Национального автомобильного союза. Начнем с того, что их эксперты утверждают, что на положительную динамику по снижению количества штрафов в первую очередь повлияло уменьшение скидки. Напомним, что раньше водитель мог оплатить штраф со скидкой 50%, а сейчас эта скидка только 25%. И вот эксперты из Национального автомобильного союза полагают, что вот это вот уменьшение скидки повлияло положительно на оплату штрафов и на снижение их количества. Но мне кажется, что, конечно, в первую очередь уменьшение скидки повлияло на размер поступления в бюджет от этих самых штрафов и уж точно никак не подстегивает водителей меньше нарушать. Потому что сейчас тот штраф, который оплачивает водитель даже со скидкой 25%, он все равно больше, чем тот штраф, который ранее платил водитель, даже вообще без всякой скидки. Поэтому понятно, что, и об этом мы говорили с вами, когда вот эти скидки обсуждались, обсуждалась отмена 50% скидки, мы тогда с вами, ссылаясь на мнение многочисленных экспертов, говорили, что здесь, конечно, самое главное — это увеличение поступлений в бюджет, а не снижение количества штрафов. Теперь хочется обратить внимание руководства Национального автомобильного союза еще на один важный аспект. Кажется, у них там есть какие-то разногласия. Потому что руководитель, господин Шапарин, предлагает более либеральные изменения. Он, в частности, говорит, давайте будем тех, кто 50 раз в год нарушает правила, штрафовать в двукратном размере. То есть, видимо, с 51-го штрафа человеку должны штрафы приходить x2. А после 100-го нарушения будем x3 штрафовать. В свою очередь, заместитель господина Шапарина, то есть вице-президент, господин Хайцер, он предлагает более радикальные меры. Он говорит, давайте сразу после 50-го штрафа не в двукратном размере, то есть как бы господин Шапарин заботится об увеличении поступлений в бюджет. Потому что понятно, что если штрафы будут в двукратном размере, то просто денег в бюджет будет больше поступать. А господин Хайцер говорит, нет, нам как бы это не важно, нам важно, чтобы сразу людей лишали права управления транспортным средством. Поэтому хочется, чтобы сначала бы руководство Национального автомобильного союза определилось в единстве позиций, в единстве мнений, а потом бы уж они и, так сказать, транслировали в общественное пространство свою позицию, да и помимо этого обращались бы к руководству Российской Федерации. Теперь давайте обсудим саму эту инициативу. Понятно, что есть определенная категория граждан, причем вот эти вот изменения к большинству людей не относятся, потому что действительно по статистике здесь мы не можем не согласиться с экспертами Национального автомобильного союза. Большинство людей либо вообще не нарушают правил, либо нарушают их там 1-2-3 раза в год, и то, скорее всего, эти нарушения случайные, где-то водитель разогнался, попал под камеру, в основном на трассах. То есть они говорят, что 5-6 нарушений в год — это как бы нормальная средняя температура по больнице. Понятно, что нарушать правила не годится, это неправильно, незаконно, но ситуации бывают всякие. Но есть, как они говорят, звездные нарушители, которые воспринимают штрафы как плату за проезд. И они смеют нарушать закон 50, а может быть даже и 100 раз в год. И вот они предлагают как раз санкции применять к таким нарушителям. Но здесь сразу возникает несколько вопросов. Во-первых, если, как они утверждают, данные звездные нарушители воспринимают это как плату за проезд, то понятно, что если штраф увеличится для них в два раза, то есть, например, с 750 до 1500 рублей, ну, навряд ли этого самого селебрити как-то вот эти штрафы к чему-то подстегнут, да, к смене своего водительского поведения. Потому что если человек зарабатывает несколько миллионов рублей в месяц, а то и, может быть, несколько десятков миллионов рублей, то навряд ли изменение штрафа с 750 до 1500 или там с 2000 до 4000 его как-то к чему-то подстегнет. Это первый момент. И второй момент. Мы с вами прекрасно понимаем, что это предложение вообще сейчас не жизнеспособно. Почему?

0: Да потому что большинство штрафов, и об этом гласит официальная статистика, которую нам своевременно выдает Министерство внутренних дел Российской Федерации и госавтоинспекция, сейчас выписывается с помощью камер фото- и видеофиксации. А камера фото- и видеофиксации, ну то есть тот инспектор, который работает с материалами этой камеры, он выписывает штраф не тому реальному водителю, который управлял транспортным средством, а он выписывает штраф собственнику транспортного средства или владельцу транспортного средства. А у этого человека вообще может не быть никакого водительского удостоверения. Ему просто придет штраф, а фактически он-то сам никаких правил не нарушал. И понятно, что если штрафы увеличат для злостных нарушителей в 2 раза или в 3 раза, скорее всего, эти самые звездные нарушители данное изменение никак не воспримут, просто будут больше платить. Ну а если действительно будет введено лишение права управления транспортным средством, то данные звездные нарушители, скорее всего, просто перепишут свои машины на маму, бабушку, троюродного дядю, на брата, сестры, мужа. И по факту они никаких, естественно, прав лишаться не будут, потому что если штраф поймали с помощью камеры, то все требования, все взыскания будут приходить именно реальному собственнику транспортного средства, вот этой вот самой бабушке, а не данному звездному нарушителю, который по факту мог управлять транспортным средством. Поэтому, когда государство решило большинство штрафов переставить именно на камеры, так сказать, живых инспекторов ГИБДД, то тогда вот эти варианты, да, введения так называемой бальной системы, которая активно сейчас, например, применяется в странах Европейского Союза, когда человек помимо штрафа денежного получает еще и определенное количество баллов на свой счет. Если он достигает определенного лимита, то у него просто идет лишение права управления транспортным средством. Он там определенный срок отсиживает без прав, потом ему надо через определенную процедуру проходить, чтобы их восстановить, чтобы вернуть их обратно. И, конечно, все это работает тогда, когда штраф адресуется именно реальному водителю, который нарушал правила. А если штраф адресуется собственнику или владельцу транспортного средства, как сейчас это в основном происходит в Российской Федерации, то здесь сложно говорить о том, как можно этого реального нарушителя наказать там 2-кратным, 3-кратным штрафом или даже лишить права управления транспортным средством. Поэтому полагаем, что господа из Национального автомобильного союза просто зацепили такую идею, которая, в принципе, конечно, поддерживается массами, потому что люди с удовольствием хотели бы, чтобы вот этим звездным нарушителем стало как-то похуже чуть-чуть. Но на практике мы понимаем, что эта идея навряд ли будет воплощена в жизнь, потому что нет технических возможностей воплотить. Оставайтесь вместе с нами на Эко-радио. Вы слушаете проект «Я – водитель».
1: Эко-радио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточке. Шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
2: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур». Отдел «Эти дети». Адрес Фрунзе 19. Нижний Тагил. Срок акции с 8 по 21 сентября 2026 года.
3: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в Олмед. Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Уралвагонзавод объявляет набор на обучение по профессии машинист крана с присвоением 3-го квалификационного разряда. Обучение за счет предприятия, трудоустройство гарантировано. Требования к кандидатам возраста от 18 до 40 лет, образование не ниже среднего. Обращаться в Центр подготовки персонала Уралвагонзавода, кабинет 302, телефон 834-35-344-940. Количество мест ограничено.
5: Стиль, динамика, технологии – все это в G-Tour Dashing. Эффектный дизайн и мощный турбомотор. Кроссовер G-Tour Dashing создан, чтобы делать каждую поездку особенной. Новый G-Tour Dashing с выгодой до 600 тысяч рублей в кредит и по программе Trade-in в «Асмото Тагил». И каска в подарок. Официальный дилер G-Tour «Асмото Тагил». Свердловское шоссе 43. Нижний Тагил. Акции с 1 по 30 сентября 2026.

0: «Я водитель. Автострахование».
1: Вы слушаете Эко-радио, продолжаем проект «Я водитель», и давайте напомним, но я думаю, что наши постоянные радиослушатели прекрасно знают, что мы с вами внимательнейшим образом, во-первых, вообще следим за всеми новостями, которые разворачиваются вокруг обязательного страхования автогражданской ответственности, потому что этот полис обязательный, он должен быть в кармане каждого водителя. Ну и, во-вторых, мы пристально следим за внедрением проверки наличия полисов ОСАГО с помощью камер фото- и видеофиксации. Напомним, что об этом власти говорят уже много-много лет. И вот, наконец-то, российские страховые власти, а именно Российский союз автостраховщиков, заявили о том, что с их стороны, то есть со стороны страховых властей, они полностью технически готовы к тому, чтобы запускать проверку полисов ОСАГО с помощью камер фото- и видеофиксации. Давайте вместе с вами разберемся, почему же каждый добросовестный водитель, который уже застраховал свою автогражданскую ответственность и купил полис ОСАГО, должен быть заинтересован в том, чтобы власти как можно скорее начали бы проверять наличие полисов ОСАГО с помощью камер, фото- и видеофиксации. Пожалуйста.
2: Президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев заявил, цитата, «Со стороны страхового сообщества все готово к запуску проверки наличия у водителя действующего договора ОСАГО дорожными камерами». Конец цитаты. Господин Уфимцев пояснил, что проверка данных в системах АИС страхования и базах МВД России подтвердила полное их соответствие. Господин Уфимцев назвал старт проверки камерами фото- и видеофиксации наличия у водителя действующего полиса ОСАГО одной из основных инициатив наряду с реформированием системы возмещения вреда. По его словам, ограничение сверхлимитных выплат и проверка наличия действующего договора ОСАГО дорожными камерами также будут содействовать снижению убыточности обязательного страхования автогражданской ответственности. Об этом сообщают «Известия» и «Коммерсант».
1: Давайте будем разбираться. Во-первых, хочется обратить внимание на некоторые тезисы, которые были высказаны господином Уфимцевым. В частности, он говорил о том, что есть некая убыточность полисов ОСАГО, продажи полисов ОСАГО со стороны страховых компаний. На самом деле, статистически,

те данные, которые нам раскрываются и российскими властями, и также страховым сообществом, гласят на сегодняшний момент, что продажа полисов ОСАГО не является никаким убыточным страхованием. И по факту страховые компании на сегодняшний момент возвращают водителям 70 с небольшим процентов тех средств, которые были собраны в системе. Таким образом, они оставшиеся около 30% средств оставляют у себя, поэтому сложно назвать тот продукт, который позволяет оставлять в системе 30%, ну или там около 30% собранных денег, сложно назвать его убыточным. Согласитесь, я думаю, для этого даже не нужно иметь высшее экономическое образование или там быть каким-то особо разбирающимся в экономических процессах. Теперь хочется обратить внимание на то, почему эта тема с проверкой полисов ОСАГО так давно буксует. Дело в том, что там есть важный технический момент, который, как мы понимаем, до последнего времени не могли притворить в жизнь. А именно, не могли обеспечить, чтобы система камер фото- и видеофиксации, та система, которая поддерживает работу этих камер, могла бы в быстром, поточном режиме проверять наличие полисов ОСАГО у такого огромного количества проезжающих под камерами машин. То есть буквально там в считанные доли секунды система должна передавать данные куда следует, в определенные базы, и там было необходимо проверять, есть ли у данного автомобиля действующий договор ОСАГО или нет. И если его нет, то тогда направлять уже материал инспектору для того, чтобы инспектор мог бы привлекать собственника транспортного средства к соответствующей административной ответственности за отсутствие полисов ОСАГО. И, как мы понимаем, сейчас страховое сообщество доработало свои камеры, доработала свои базы, и сейчас, как говорит Российский союз автостраховщиков, со стороны страховых властей все полностью готово к тому, чтобы запускать проверку полисов ОСАГО. Дальше у нас есть еще одно недопонимание, которое имеют некоторые водители, которые, в свою очередь, не до конца разбираются в страховании ОСАГО, не до конца понимают, что же это за продукт. Давайте напомним, что полис ОСАГО, он страхует гражданскую ответственность, то есть вашу ответственность перед третьими лицами. Ваш автомобиль он не страхует. Он страхует вашу ответственность перед теми водителями, чьи машины гипотетически вы могли бы повредить, если вы станете виновником дорожно-транспортного происшествия или, не дай бог, каким-то образом причините ущерб жизни и здоровью других людей. Вот именно в этих случаях будет работать договор ОСАГО. И, конечно, если вы являетесь добросовестным водителем, а мы уверены, что среди наших радиослушателей, которые совершенно блестяще и прекрасно разбираются во всех аспектах действующего законодательства, по крайней мере, того, которое регламентирует поведение и жизнь российского водителя, мы стараемся, по крайней мере, чтобы вы все это понимали и знали, в том числе и правоприменительную, и судебную практику. Так вот, мы прекрасно уверены, что вы эти полисы покупаете, потому что вы хотите, чтобы, если вдруг так случится, мы, конечно, нисколько не сомневаемся, что вы настоящий мастер, вы настоящий ас своего дела, и вы прекрасно управляете транспортным средством, даже, возможно, с прикрытыми глазами, но, тем не менее, вдруг как-то так случится, может быть, вы будете в плохом настроении или еще что-то, и, не дай бог, там какая-то будет авария, где вы будете виновником, ну, тогда вы будете платить не из своего кармана, а за вас заплатит, что называется, дядя из страховой компании. Поэтому мы уверены, что вы полисы ОСАГО купили, и вы позаботились, внимание, о других водителях. Но когда государство говорит о том, что оно будет проверять наличие полисов ОСАГО у других водителей, вот здесь вы должны быть в этом крайне заинтересованы, потому что вы полис купили, но вы хотите быть уверенными, что если вдруг произойдет авария, где вы не будете виновником, а будет виновником другое лицо, так вот, чтобы у этого лица был действующий договор ОСАГО. Потому что может так случиться, что у лица нет никаких денег, нет никакого имущества, машина ему не принадлежит, и непонятно, если у него нет ОСАГО, каким образом и где брать денег на ремонт вашего транспортного средства. Поэтому очень важно, чтобы как можно у большего числа водителей были действующие договоры ОСАГО, чтобы вы хоть что-то могли получить со страховой компанией. И, конечно, камеры, которые будут в реальном времени проверять наличие полисов ОСАГО и привлекать водителей к административной ответственности тех собственников, у которых нет полиса, это будет хорошее подспорье к тому, чтобы они более активно страховали свою гражданскую ответственность. Потому что если они будут на регулярной основе получать штрафы, то не будет работать

0: такая логика, которая работает сейчас, что я не покупаю полис, потому что меня редко останавливает инспектор, а может вообще никогда не остановит, а если даже остановит там небольшой штраф, это в любом случае будет дешевле, чем покупать полис ОСАГО. Если человек будет регулярно каждый день получать штрафы с камер, то он, конечно, пойдет и купит этот самый полис ОСАГО. И, следовательно, вы, как добросовестный, добропорядочный водитель, будете иметь дополнительную степень защиты. Если вдруг произойдет авария, и на вашем пути встретится вот тот водитель, которого камера вынудила купить полис, вы уже будете получать, ну, хоть какую-то компенсацию из страховой компании на ремонт вашего транспортного средства. Поэтому добропорядочные водители должны не то что считать дни, а должны считать часы и минуты до того момента, как государство начнет проверять полисы ОСАГО с помощью камер фото- и видеофиксации. Оставайтесь вместе с нами на Эко-радио, вы слушаете проект «Я водитель», впереди много интересного.
1: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/экорадио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
2: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22.00 в рамках проекта «Территория звука».
3: В неизмеримом пространстве звука, среди колоссального потока информации, в поисках по-настоящему ценного. Радиошоу «Территория звука».
4: Ежедневно в 22.00 в эфире «Эко-радио».
3: «Территория звука».
5: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
6: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
5: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
7: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда.
8: Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
5: Мир, где классические хиты звучат иначе.
9: Каждую субботу в 16.00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
10: Каверленд ждет тебя!

0: «Я водитель автомобилей».
1: Вы слушаете Экорадио, продолжаем проект «Я водитель». И как утверждают автомобильные эксперты и юристы, в последнее время существенно возросло количество жалоб и претензий со стороны российских водителей, которые жалуются на автосервисы. Говорят, что в автосервисах их пытаются ввести в заблуждение, обмануть, даже жалуются на отдельные акты мошенничества со стороны автосервисов. Давайте будем вместе с экспертами стараться разобраться, к каким характерным уловкам в основном прибегают автосервисы, как постараться их избежать, и что вообще хотя бы должен попытаться сделать обычный водитель, чтобы не стать жертвой обмана в российских автосервисах. Пожалуйста.
2: В Национальном автомобильном союзе заявили, что недобросовестные автосервисы в России нередко обманывают клиентов, используя для этого различные схемы. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцер выделил несколько основных уловок, с которыми могут столкнуться автомобилисты при обращении в техцентры. Господин Хайцер пояснил, цитата, «Самые частые схемы обмана – вам могут заменить исправную заводскую деталь на заведомо неисправную или уже отработавшую свой ресурс. Вместо оригинальной запчасти поставить контрафакт, а в заказ на ряд включить работы, которые на самом деле не проводились». Конец цитаты. Кроме того, по данным Национального автомобильного союза, мастера нередко придумывают несуществующие поломки, а клиент платит за их устранение, хотя на деле его автомобиль полностью исправен. Все это рассчитано на невнимательность потребителей. Еще одна распространенная уловка, по словам эксперта, связана с заменой моторного масла. В некоторых сервисах процедуру выполняют ускоренно. Не дожидаясь полного слива отработанной жидкости, мастера сразу закручивают пробку и заменяют фильтр. В результате старое масло остается в двигателе, нового заливают меньше, а клиенту выставляют счет за полный объем, предписанный для данной модели автомобиля. В некоторых техцентрах, по мнению господина Хайцера, подобные нарушения носят системный характер, хотя есть и добросовестные сервисы. Об этом сообщают Automail.ru и Газета.ру.
1: Давайте постараемся разобраться. В первую очередь, конечно же, так же, как и господин Хайцер, отметим, что далеко не все автосервисы, о которых сегодня идет речь в нашей программе, являются мошенническими, недобросовестными, обманывающими своих потребителей, своих клиентов. Есть много абсолютно замечательных, добропорядочных людей, мастеров, автосервисов, которые соблюдают закон и стараются по-честному ремонтировать транспортные средства. Но, к сожалению, на рынке есть и другие игроки. И вот сегодня наша с вами задача постараться разобраться, а что же может сделать обычный водитель, который особенно не наделен какими-то специальными техническими знаниями, чтобы постараться, ну, по крайней мере, хотя бы не стать жертвой обмана и мошенничества со стороны автосервисов. Во-первых, что говорят эксперты? Они говорят, что неплохо было бы водителю заранее согласовывать объем сервисных работ, которые будут проводиться по его автомашине. Также неплохо было бы водителю использовать какие-то свои привезенные запчасти и просить, чтобы мастер положил замененные вот эти вот грязные отработанные запчасти после ремонта в машину, ну, чтобы как бы убедиться, что запчасть действительно была заменена. Ну и неплохо было бы, если речь идет о дорогостоящем ремонте, поездить по разным сервисам и, так сказать, собрать второе и третье мнение, чтобы убедиться, что этот ремонт дорогостоящий действительно нужен автомобилю. Вот что говорят эксперты. И, как мне кажется, на практике вот эти советы навряд ли будут работать. Во-первых, что касается замененных, отработанных запчастей и так далее. Совершенно никаким образом обычный водитель, который не является техническим специалистом, особенно если речь идет о замене какой-то запчасти, которую нельзя просмотреть как бы визуально, ему будет очень сложно установить, что вот даже если он послушается экспертов, он купит вот эту вот какую-то оригинальную дорогую запчасть, привезет ее в автосервис, и потом ему положат вот эту грязную запчасть, которую ему поменяли, и как бы кажется ему, что все сделали правильно, но ничего не мешает в этот

0: момент взять со склада автосервиса какой-то китайский аналог, поставить вместо этой оригинальной запчасти, оригинальную запчасть в коробочке убрать туда вот на склад, а в машину поставить дешевый китайский аналог. И это, к сожалению, очень распространенная схема ремонта в недобросовестных автосервисах. То есть, как мы видим, совет экспертов особенно на практике не работает. Также они говорят, давайте будем согласовывать с мастером заранее объем сервисных работ. Но здесь опять совершенно непонятно, потому что потом человеку могут сказать, вот ты знаешь, мы там вскрыли, так сказать, машину, увидели, что там еще вот это надо, и вот это, а вот это у нас прямо в руках развалилось. Ну как, мы же тебе разваленную запчасть-то назад не поставим, поэтому мы были вынуждены ее поменять, а иначе бы ты ездить не смог и так далее. То есть, если как бы у людей есть желание обмануть, они тут найдут варианты. В этот момент наши радиослушатели могут задать свой логичный виртуальный вопрос. Ну а что же тогда делать? Как же нам постараться уберечься? Самая главная и простая идея, как говорят другие эксперты, которые более, так сказать, погружены в этот рынок, это постараться найти такой автосервис, где вам разрешат находиться рядом со своим транспортным средством в момент осуществления ремонтных работ. Да, конечно, сейчас многие сервисмены могут сказать, это нарушение, так нельзя, техника безопасности и так далее. Но, тем не менее, все-таки есть автосервисы, которые разрешают водителю находиться рядом со своей автомашиной в момент ремонта. Пусть не стоять прямо вот над душой у механика. Понятно, что механику это все не нравится, он раздражен, что там какой-то стоит чувак и, в общем, как-то, может быть, даже дает советы. А, кстати, давать советов уж точно ни в коем случае не стоит. Но если вы где-то даже там вдалеке стоите, но при этом вы видите все, что происходит, вот здесь уже, конечно, с психологической точки зрения гораздо сложнее будет взять, принести какую-то другую коробку со склада, поставить вам какую-то другую запчасть и так далее. Ну, теперь с моторным маслом. Вот эксперты говорят, что могут не полностью слить, и тогда залить не полный объем моторного масла, а вам выставить за полный объем. Здесь вот другие специалисты, опять-таки более реально разбирающиеся в рынке, говорят, что в нынешних условиях, когда, к сожалению, российский рынок, и об этом говорит официальная статистика, наполнен контрафактной продукцией в области моторных масел, то неплохо было бы не пользоваться именно сервисными маслами, а привозить масло свое в своей канистре. И опять-таки стараться быть рядом с автомашиной, чтобы видеть, что механик заливает мотор именно то моторное масло из вашего канистры, которую вы где-то там в фирменном магазине купили и привезли. Тогда, согласитесь, очень мало будет ему стимула не сливать полностью моторное масло из вашей машины, потому что он все равно будет лить из вашей канистры, и никаких лишних литров потом в заказ на ряд вам нарисовать не смогут. Вот это очень работающая тема, ее реально предлагают многие реально разбирающиеся в рынке эксперты. Понятно, еще раз повторимся, что найти такой автосервис, который вот разрешит полностью контролировать ход работ, причем не через камеру, которая там где-то висит, и вы сидите в комнате ожидания, видите там чего-то по телевизору, там на самом деле вы ничего не увидите. А вот именно так, чтобы вы находились рядом со своим автомобилем, вот это, ну, по крайней мере, хоть какая-то возможность постараться снизить вероятность того, что будут поставлены левые запчасти, или будет залито вам какое-то левое масло, или не в полном объеме масло будет залито, это хоть какая-то для вас возможность. Благодарим всех наших радиослушателей, которые были сегодня вместе с нами в проекте «Я водитель» на Экорадио. Эту программу подготовили и провели Вадим и Аня Ширяевы. Мы встречаемся с вами в следующий понедельник на Экорадио в проекте «Я водитель», где, как всегда, будем подводить информационные автомобильные итоги ушедших дней.
1: Экорадио. Реклама.
2: Хороший сон очень важен для нашего здоровья и настроения. Компания «Техноателье» позаботится о том, чтобы ваш сон был правильным. Матрасы собственного производства, любых размеров, в том числе и нестандартных, в наличии и под заказ. Звоните 478701. 478701.
3: Финальное предложение этой осени в «Сатурне». Теннет Т4С. Стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас в «Сатурн Р Авто» на Свердловском шоссе 37. Теннет Т4Л от 1 миллиона 880 тысяч рублей. Не упустите финальное предложение осени. Подробности в «Сатурн Р Авто» на Свердловском шоссе 37 и по телефону 3.

0: 37 05 65. Акция с 1 по 30 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
1: С 12 сентября на арене Нижнетагильского цирка легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
2: Категория 0+.
3: 2026 год.
4: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
5: Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 запустил технологию 5G в Екатеринбурге. Новейший стандарт дает значимый прирост скоростей в сравнении с LTE. Чтобы познакомиться с 5G, абонентам Т2 достаточно выбрать новейший стандарт в настройках телефона. В первое время технология 5G будет предоставляться на общих тарифах, что позволит клиентам опробовать новый стандарт связи. На следующем этапе операторы предложат специальные тарифы, разработанные под 5G. Технология также доступна иностранным путешественникам, которые во время пребывания в России регистрируются в сети Т2.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Свердловская железная дорога закончила реконструкцию вокзала в Верхней Салде. Его облик возвращает на 100 лет назад. Именно так сердце станции выглядело при открытии.

0: В 1923 году. Но так только снаружи, внутри все сделано по современным меркам удобства и безопасности. Сначала привели в порядок фасад и территорию, чтобы создать единый ансамбль. Железнодорожники вернули исторический облик и пассажирской платформе. Ее удлинили и расширили, уложили гранитную плитку, установили кружевное металлическое ограждение, навес, скамейки и уличные фонари в ретро-стиле. В Нижнем Тагиле завершился первый в этом сезоне ремонт дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Привели в порядок участок улицы Агаркова всего около 120 метров. Комиссия приняла объект без серьезных замечаний. Рабочие уложили два слоя асфальта, установили бортовой камень и тротуарный поребрик, обновили газоны. В этом году работы на Агаркова завершены. Оставшуюся часть от проспекта Ленина до улицы Ломоносова будут доделывать в новом строительном сезоне. Свердловским школьникам разрешат отказаться от углубленного изучения предметов. Главное изменение коснется профиля обучения в старших классах. Сегодня ученики 10-11 классов обязаны выбирать как минимум два предмета для углубленного изучения. Новый стандарт снимает это требование. При этом система профильного обучения сохранится. Школы могут формировать группы по шести направлениям, ориентируясь на запросы учеников, пишет информагентство «Уральский меридиан» со ссылкой на источник. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, такие правила дадут школьникам больше свободы в построении учебных программ. Предстоящая неделя окажется на 3,5 градусов теплее прошлой, об этом сообщили в Уральском гидрометцентре. По данным синоптиков, средняя суточная температура на новой неделе ожидается около плюс 8, плюс 13 градусов ночью и плюс 14, плюс 19 днем. В четверг и пятницу 17-18 сентября очередную порцию осадков принесет юго-западный циклон, а в субботу и воскресенье по предварительному прогнозу дождей не ожидается. Выходные пройдут при благоприятной погоде. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация актив. С учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Это радио. Реклама.
1: Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи. Легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО0 в подарок. Привилегированное предложение. В Хончи Уникум Тагил. На Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи H3.
2: Отключили электричество. Заблокировали счет или карту. Чтобы избежать неприятных последствий, не забывайте своевременно оплачивать квитанции. Нижнетагильская энергосбытовая компания сообщает о проведении акции «Внимание, должник». На подъездах домов будут размещены объявления о сумме долга жителей за электроэнергию. Не ждите, погасите задолженность прямо сейчас. А способ

0: правилах оплаты и передачи показаний можно узнать по телефону колл-центра 8 34 35 230 255.
1: 19 сентября – день, когда «Лада» покупать особенно выгодно. «Лада» на Гальянке отмечает день рождения. Только 19 сентября специальные условия на автомобиль «Лада». Подарки и дополнительная выгода при оценке автомобиля в трейды. Для всех гостей розыгрыш подарков, а также праздничная программа для детей. «Лада» на Гальянке. Приезжайте на день рождения, забирайте подарки. Черноисточинское шоссе 68, строение 2. Источник информации об организации мероприятия, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке получения, уточните продавцов консультантов. Нижний Тагил, 2026 год, 0+.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленый, сыробогатов, ванночка 400 граммов, 189 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
3: Нижний Тагил, 2026 год.
4: Как превратить 20% в 50? Купите в строительном магазине «Сом» любую люстру или светильник и получите повышенный бонус 20%. Оплачивайте бонусами до 50% от суммы следующей покупки. Осенняя арифметика от магазина «Сом». Успейте посчитать свою экономию с 7 по 20 сентября. Подробности в магазинах «Сом». И Бедрыгин Константин Дмитриевич, ОГРН ИП 304-662-533-101, 2026 год.
5: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей у официального дилера «Осмото Тагил». Свердловское шоссе 43. Акция с 1 по 30 сентября 2026. Выгода кредит по госпрограмме и трейдинг. АО «Автофинансбанк».
6: Вы ведь тоже иногда разговариваете со своей машиной? Просите не подводить и радуетесь, когда она служит вам верой и правдой. А значит, и заботиться о ней хочется по-настоящему. Оригинальные запчасти, сертифицированные специалисты, гарантия качества. Официальный сервис «Лада» на Гальянке. Автосеть РФ. Продлеваем молодость вашего автомобиля. Черноисточинское шоссе 68, строение 2.
7: Ликвидация детской верхней одежды и обуви. Скидки до 70%. Магазин «Артур». Отдел «Эти дети». Адрес Фрунзе, 19. Нижний Тагил. Срок акции с 8 по 21 сентября 2026 года.
8: Финальное предложение этой осени в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B строение 5. ТНТ 4L. Стильный городской кроссовер, созданный для тех, кто привык выбирать с умом. Современный дизайн, комфортный салон и технологии, которые делают каждую поездку приятнее. И только сейчас ТНТ 4L от 1 миллиона 880 тысяч рублей. Упустите финальное предложение осени. Подробности в дилерском центре «Русальянс» на фестивальной 5B строение 5 и по телефону 43 43 42. Акция с 1 по 30 сентября. Нижний Тагил, 2026 год.
9: Когда речь идет о здоровье, важно выбирать профессионалов. В медицинском центре «Олмед» ведут прием флеболог, проктолог, хирург с опытом более 15 лет. Забота о здоровье под ключ. Точная УЗИ-диагностика на современных аппаратах. Малотравматичные операции и личное наблюдение врачом после лечения. Звоните и записывайтесь в «Олмед». Нижний Тагил, Уральский проспект 85 и Октябрьская революция 7А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Стиль, динамика, технологии – все это в G-Tour Dashing. Эффектный дизайн и мощный турбомотор. Кроссовер G-Tour Dashing создан, чтобы делать каждую поездку особенной. Новый G-Tour Dashing с выгодой до 600 тысяч рублей в кредит и по программе Trade-in в «Осмото Тагил». И каска в подарок. Официальный дилер G-Tour «Осмото Тагил». Свердловское шоссе 43. Нижний Тагил. Акции с 1 по 30 сентября 2026. ПАО «Банк ВТБ». Подробности об организаторе правил проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения в «Осмото Тагил».
11: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 запустил технологию 5G в Екатеринбурге. Новейший стандарт дает значимый прирост скоростей в сравнении с LTE. Чтобы познакомиться с 5G, абонентам Т2 достаточно выбрать новейший стандарт в настройках телефона. В первое время технология 5G будет предоставляться на общих тарифах, что позволит клиентам опробовать новый стандарт связи. На следующем этапе операторы предложат специальные тарифы, разработанные под 5G. Технология также доступна иностранным путешественникам, которые во время пребывания в России регистрируются в сети Т2.

0: Выборы 2026.
1: Россия сильна Уралом. А Урал – это все мы. Голосуй за сильный Урал. Голосуй за единую Россию.
2: Оплата проведена за счет средств избирательного фонда избирательного объединения Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия».

0: Эко-радио. Реклама.
1: Стиль, динамика, технологии. Все это в G-Tour Dashing. Эффектный дизайн и мощный турбомотор. Кроссовер G-Tour Dashing создан, чтобы делать каждую поездку особенной. Новый G-Tour Dashing с выгодой до 600 тысяч рублей в кредит и по программе Trade-In в Осмото Тагил. И каска в подарок. Официальный дилер G-Tour Осмото Тагил. Свердловское шоссе 43. Нижний Тагил. Акция с 1 по 30 сентября 2026. ПАО «Банк ВТБ». Подробности об организации правил проведения, количестве подарков, сроках, месте практики получения в Осмото Тагил.
2: В «Алмазе» золотые цепи от 7800 рублей за грамм. Выбор, который говорит за вас. «Алмаз». Подарок навсегда. Ленина 40, Ленина 71, Ленина 73. Подробности в салонах «Алмаз». Нижний Тагил. 2026 год.
0: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

0: Это радио «Утка» зовет тебя на охоту. Здесь нет места сомнениям. Только интуиция, логика и немного удачи. Ведущие бросают тебе три утверждения. Среди них прячется утка.
1: Ложь.
0: Которую нужно вычислить. Угадай, правда или вымысел. И если все три...

0: И раз ты попадешь в цель, ты настоящий охотник. Это не просто игра, это проверка на прочность твоей интуиции. Не оставайся в стороне, включайся, звони, побеждай. По будням в 9:30 утра. Телефон прямого эфира 8-34-35-41-66-66. Радио Утка. Здесь каждый может стать героем эфира.
1: Остановись. Все мы ищем способ найти спокойствие и гармонию в этом мире. И теперь он у вас есть. Добро пожаловать в невесомость. Ваш путеводитель в мир осознанного отдыха. Алексей Крафт и Настя Невская приглашают вас на сеанс невесомости. Музыка, которая расслабит ваш разум и поможет найти внутренний покой. Путешествие в мир осознанности, спокойствия и гармонии. Каждое воскресенье в 22:00 в эфире Эко-радио Алексей Крафт и Настя Невская ждут тебя в невесомости. Ваш личный оазис спокойствия.

Эко-радио. Реклама. Хончи Уникум Тагил. Истинная роскошь и надежность. Проверено сотнями тысяч километров. Хончи – легендарный бренд и символ статуса. Роскошные автомобили представительского класса в наличии. От 2 миллионов 699 тысяч рублей и ТО-0 в подарок. Привилегированное предложение в Хончи Уникум Тагил на Черноисточинском шоссе 74В. Запись на тест-драйв 370303. Код Тагила 3435. Акция до конца сентября текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3. Реклама

0: на Среднем Урале 19 часов. Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Свердловская железная дорога закончила реконструкцию вокзала в Верхней Салде. Его облик возвращает на 100 лет назад. Именно так сердце станции выглядело при открытии в 1923 году. Но так только снаружи, внутри все сделано по современным меркам удобства и безопасности. Сначала привели в порядок фасад и территорию, чтобы создать единый ансамбль. Железнодорожники вернули исторический облик и пассажирской платформе. Ее удлинили и расширили, уложили гранитную плитку, установили кружевное металлическое ограждение, навес, скамейки и уличные фонари в ретро-стиле. В Нижнем Тагиле завершился первый в этом сезоне ремонт дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Привели в порядок участок улицы Агаркова, всего около 120 метров. Комиссия

0: приняла объект без серьезных замечаний. Рабочие уложили два слоя асфальта, установили бортовой камень и тротуарный поребрик, обновили газоны. В этом году работы на Агарково завершены, оставшуюся часть от проспекта Ленина до улицы Ломоносова будут доделывать в новом строительном сезоне. Свердловским школьникам разрешат отказаться от углубленного изучения предметов. Главное изменение коснется профиля обучения в старших классах. Сегодня ученики 10-11 классов обязаны выбирать как минимум два предмета для углубленного изучения. Новый стандарт снимает это требование. При этом система профильного обучения сохранится. Школы могут формировать группы по шести направлениям, ориентируясь на запросы учеников, пишет информагентство «Уральский меридиан» со ссылкой на источник. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, такие правила дадут школьникам больше свободы в построении учебных программ. Предстоящая неделя окажется на 3,5 градусов теплее прошлой, об этом сообщили в Уральском гидромедцентре. По данным синоптиков, средняя суточная температура на новой неделе ожидается около плюс 8, плюс 13 градусов ночью и плюс 14, плюс 19 днем. В четверг и пятницу 17-18 сентября очередную порцию осадков принесет юго-западный циклон, а в субботу и воскресенье по предварительному прогнозу дождей не ожидается. Выходные пройдут при благоприятной погоде. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 миллиона 800 тысяч рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 тысяч рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто». Не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация «Актив». С учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Все актуальные новости на нашей странице vk.com.

0: Авторадио. Реклама.
1: Пройти обследование на современном рентгенаппарате с низкой лучевой нагрузкой приглашает компания «МедКТ» на Красноармейской, 143. Снимки КТ, панорама с расшифровкой и без, цефалостат, обследование и результат в день обращения. «МедКТ», Нижний Тагил, Красноармейская, 143. Телефон 8-912-608-1380. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: С 12 сентября на арене

0: Нижне-Тагильского цирка. Легендарное тропик-шоу «Мир Джуманджи». Яркие костюмы и незабываемые животные. Джунгли не прощают страха. Они его поглощают.
1: Категория 0+.
2: 2026 год.
3: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41 87 04.

Информация на правах рекламы. Мобильный оператор Т2 запустил технологию 5G в Екатеринбурге. Новейший стандарт дает значимый прирост скоростей в сравнении с LTE. Чтобы познакомиться с 5G, абонентам Т2 достаточно выбрать новейший стандарт в настройках телефона. В первое время технология 5G будет предоставляться на общих тарифах, что позволит клиентам опробовать новый стандарт связи. На следующем этапе операторы предложат специальные тарифы, разработанные под 5G. Технология также доступна иностранным путешественникам, которые во время пребывания в России регистрируются в сети Т2.

0: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
1: Здравствуйте, в эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. Над чешским городом Градец-Кралови вновь поднялись воздушные шары. Здесь проходит международный фестиваль «Balloon Sky». Участвуют команды из Чехии, Польши, Нидерландов и Швеции. Всего в небо взлетели более 50 аэростатов. Фестиваль проводили с 1996 по 2002 год, а в прошлом году его возродили уже новые организаторы. Главное соревнование – пилоты должны пролететь как можно ближе к колокольне «Белая башня» в центре города. В программе также музыкальные выступления и детские мероприятия. А кульминацией станет ночное шоу с подсветкой шаров. Говорят, зрелище, от которого не оторваться даже тем, кто боится высоты. Нидерландские студенты из технического университета Эйндховена испытали в Кении необычную машину – мобильную клинику на солнечных батареях. Стелла Джува проехала более 800 километров по бездорожью до отдаленного района Масиро. Внутри есть все для базовой диагностики – УЗИ, рентген и даже холодильник для вакцин. Вес машины – 1,5 тонны, и на асфальте она может проехать до 700 километров без подзарядки. По бездорожью запас хода меньше – около 360 километров. Студенты надеются, что клиника поможет жителям отдаленных общин получать лечение на месте. Это особенно важно, где до больницы ехать несколько часов. В швейцарских Альпах провели необычный эксперимент по спасению ледников. Часть ледника Цанфлюрон укрыли специальными полотнами из овечьей шерсти. Обычно для замедления таяния используют синтетический геотекстиль, но он выделяет микропластик. Шерсть – экологическая альтернатива. Инициаторами проекта стали студенты Лозаннского университета. Они закрепили на льду два шерстяных слоя разной толщины и одно синтетическое покрытие, а затем несколько месяцев измеряли таяние. Лучше всего себя показал толстый шерстяной слой. Правда, спасти все ледники планеты с помощью шерсти не получится, но заменить вредный текстиль в отдельных местах вполне. Получится ли, пока вопрос, но сама идея укутать ледник в шерстяной свитер звучит и трогательно, и практично. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
0: Новости со всего света. Digest News.

Словно поезд, скидящий средств, вылечить мою боль. Не существует подкидящих средств, бесконечной вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустынный для тебя, и знаешь, что снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

0: Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.
1: Вот это номер! По будням слушайте утреннее шоу на Эко-радио. В 8.30 ведущие назовут автомобильный номер. Если вы счастливый обладатель этого номера, звоните нам в прямой эфир и забирайте крутой подарок.
2: Хит-парад ТОП-30 на Эко-радио. Горячие хиты и набирающие популярность треки уходящей недели по результатам вашего голосования. Обзор главных новинок и лидеров мировых музыкальных чартов. Каждую пятницу с 17 до 19. Хит-парад ТОП-30. Ведущая Полина Бажова. Слушай на 103FM. Голосуй ecoradio.ru. Просыпайся легко, просыпайся с настроением, просыпайся с Эко-радио.
3: Утро – это не кофе. Утро – это музыка, улыбки и позитивное начало дня.
4: Новости, шутки, розыгрыши, твои любимые треки. Все, чтобы ты проснулся и покорил этот день.
3: Каждое утро по будням слушай утреннее шоу на Эко-радио. Присылай сообщения в ВК и Телеграм. Звони в студию. Мы начинаем этот день с тобой.
2: Утреннее шоу на Эко-радио. Мы знаем, как сделать твой день ярким и продуктивным.
1: О том, что не купишь за деньги, но то, что можно сохранить. «Здоровое мнение» – проект, в котором мы обсуждаем все, что волнует каждого, заботящегося о своем здоровье. Советы экспертов и опыт пациентов. Слушайте по средам в 17.00 на Эко-радио. Проект «Здоровое мнение». Возрастная категория 16+.

0: Радио. Новости.
1: В студии Александр Петров. Коротко о главном. Здравствуйте. Свердловская железная дорога закончила реконструкцию вокзала в Верхней Салде. Его облик возвращает на 100 лет назад. Именно так сердце станции выглядело при открытии в 1923 году. Но так только снаружи, внутри все сделано по современным меркам удобства и безопасности. Сначала привели в порядок фасад и территорию, чтобы создать единый ансамбль. Железнодорожники вернули исторический облик и пассажирской платформе. Ее удлинили и расширили, уложили гранитную плитку, установили кружевное металлическое ограждение, навес, скамейки и уличные фонари в ретро-стиле. В Нижнем Тагиле завершился первый в этом сезоне ремонт дороги по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Привели в порядок участок улицы Агаркова, всего около 120 метров. Комиссия приняла объект без серьезных замечаний. Рабочие уложили два слоя асфальта, установили бортовой камень и тротуарный поребрик, обновили газоны. В этом году работы на Агарково завершены. Оставшуюся часть от проспекта Ленина до улицы Ломоносова будут доделывать в новом строительном сезоне. Свердловским школьникам разрешат отказаться от углубленного изучения предметов. Главное изменение коснется профиля обучения в старших классах. Сегодня ученики 10-11 классов обязаны выбирать как минимум два предмета для углубленного изучения. Новый стандарт снимает это требование. При этом система профильного обучения сохраняется.

0: хранится. Школы могут формировать группы по 6 направлениям, ориентируясь на запросы учеников, пишет информагентство «Уральский меридиан» со ссылкой на источник. По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, такие правила дадут школьникам больше свободы в построении учебных программ. Предстоящая неделя окажется на 3,5 градусов теплее прошлой, об этом сообщили в Уральском гидрометцентре. По данным синоптиков, средняя суточная температура на новой неделе ожидается около плюс 8, плюс 13 градусов ночью и плюс 14, плюс 19 днем. В четверг и пятницу 17-18 сентября очередную порцию осадков принесет юго-западный циклон, а в субботу и воскресенье по предварительному прогнозу дождей не ожидается. Выходные пройдут при благоприятной погоде. О развитии событий мы расскажем вам в следующих выпусках новостей.
1: Спонсор выпуска новостей – автоцентр АК «Метагил».
2: Стоп! Не покупайте новый автомобиль, пока не заглянете в АК «Метагил». Весь сентябрь рекордно выгодные цены на популярные автомобили. Хавейл, Белджи, Амода, Джейку и Джейленд от 1 800 000 рублей. И комплект доп. Оборудования до 120 000 рублей бесплатно. Все в одном месте у официального дилера АК «Метагил». Восточное шоссе 3. Реклама ООО «Дагилавто» не оферта. Указана минимальная цена на Белджи X50 плюс комплектация. Актив с учетом всех действующих предложений. Количество авто ограничено. Акция до конца сентября текущего года. Подробности в отделе продаж.
3: Аками. Проверено друзьями.
4: Все новости nt.ru.

0: Эко-радио. Погода.
1: По данным сервиса Яндекс.Погода, 15 сентября будет пасмурно, осадков не ожидается. Атмосферное давление в норме 741 миллиметр ртутного столба. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. Столбик термометра покажет плюс 16 градусов.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Бурге. Новейший стандарт дает значимый прирост скоростей в сравнении с LTE. Чтобы познакомиться с 5G, абонентам Т2 достаточно выбрать новейший стандарт в настройках телефона. В первое время технология 5G будет предоставляться на общих тарифах, что позволит клиентам опробовать новый стандарт связи. На следующем этапе операторы предложат специальные тарифы, разработанные под 5G. Технология также доступна иностранным путешественникам, которые во время пребывания в России регистрируются в сети Т2.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Чтобы услышать хиты планеты и крутые проекты, достаточно включить Эко-радио. Чтобы все это увидеть, достаточно вступить в нашу группу ВКонтакте. vk.com/эко-радио. Подпишись и будь в курсе всех событий.
1: Ощути энергию электронной музыки. Лучшие треки и ремиксы от талантливых диджеев и продюсеров. Диджей Алексей Крафт и Настя Невская представляют радиошоу «Овердрайв». Не пропусти эфир в эту субботу в 22:00 в рамках проекта «Территория звука».
2: В мире, где все стало слишком предсказуемым.
3: В мире, где музыка теряется среди толпы. Вам не кажется, что все повторяется?
2: Эко-радио удивляет. То, чего ты ждешь каждую неделю.
4: Сломать шаблоны. Оказаться там, где ты еще не был. Открыть для себя мир Каверленда. Уникальные кавер-версии нашумевших хитов со всех уголков планеты.
2: Мир, где классические хиты звучат иначе.
4: Каждую субботу в 16:00 ты станешь главным героем музыкальной истории.
5: Каверленд ждет тебя!

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Город затихает. Но здесь, в эфире, все только начинается. 21.00. 3 часа без остановки. Территория звука на связи.
4: Территория звука.
3: Сегодня в эфире музыка, которая живет после заката. Диджеи, которые чувствуют город и знают его ритм. Оставайтесь с нами. До полуночи только звук. Звук.
5: В мире есть много прекрасного, созданное человечеством. Музыка – одно из главных критерий нашего настроения и времени. Музыка прогрессирующей души, где с каждой нотой рождаются лучшие моменты и откладываются в нашей памяти. Welcome to the world progressive.

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Эко-радио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
2: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
3: В эфире «Территория звука».

0: покупка и продажа подержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf. ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
1: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: Покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. ОГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.
3: Когда солнечный свет пронизывают лучами насквозь. Когда шумные мегаполисы поглощают без остатка. А мимо проносятся незнакомые, но удивительные лица людей, появляется ощущение настоящей энергии, способной откликаться на мысли и чувства.
4: В эфире «Территория звука».

future. No future.

0: покупка и продажа поддержанных мобильных телефонов. Заходи на inter.rf.
1: ООО «Интритейл». Нижний Тагил, Ломоносова, 49, строение 1. Помещение 35. УГРН 116-965-810-1766.
2: Реклама на Экорадио. Телефон в Нижнем Тагиле. 41-87-04.

0: times.
1: Экро радио.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Радио.
1: Музыкальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос,

Ну, что у вас новенького или чем вы нас порадуете? Мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь, так про любовь.

словно на поезд. Сходящий средств вылечить мою боль. Не существует подходящих средств. Бесконечные вереницы следующих станций. Скажи, чтобы найти тебя и навсегда остаться. Но город пустым на тебя, и знаешь, что снова перрон. И время бьет меня током, завышая болевой порог. Но я найду тот город, в котором ты будешь меня ждать. Прости, но скоро отходит мой поезд. Мне надо бежать.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прям

Радиоканал «Радио Экофонд». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ-66-01585 от 24 мая 2016 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Уральскому федеральному округу. Для слушателей старше 16 лет.